0: на территории королевства. При этом аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Саудовской Аравии. И в завершении выпуска. Самыми востребованными сферами на российском рынке труда в апреле стали ритейл, промышленность и строительство. Лидером по числу предложений о работе оказался ритейл. Чаще всего работодатели ищут продавцов-консультантов, кассиров и администраторов магазинов, сообщает РИА Новости. На втором месте находится промышленность и производство, на третьем – строительство. И на этом пока все. До встречи в эфире.
1: Радио номер один на Чукотке.

Всем привет, друзья! Ксения Волкова сегодня с вами. Проведем вместе этот выходной. Скучно не будет, очень постараюсь. Будет много забавных новостей, классной музыки и, конечно же, солнечное настроение. Напомню, что сегодня понедельник, 11 мая. Я надеюсь, вы накануне не забыли отключить будильники и все-таки выспались. Ну что же, начинаем. На часах 12.07. И первым сегодня нас встряхнут Дмитрий Маликов и Астера. Все будет и никак иначе.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1916 год. Америка. Заседание ученого совета.
4: И все-таки, профессор, мы не понимаем сути вашей теории.
5: Да ваши формулы бессмысленны.
4: Да смазывать!
5: Ерунда просто, намыло его!
4: Ну хорошо, коллеги, вот вам простой пример. Если у вас, мистер Скуперфильд, три волоса на голове, это много или мало, а?
5: Ну зачем вы так, профессор? Конечно, это мало, очень мало, очень.
4: Правильно. А если у вас три волоса в супе?
5: Что? Возмутительно. Это слишком много.
4: Ну вот, теперь-то вы понимаете, все относительно.
3: Вот так 11 мая 1916 года гениальный Альберт Эйнштейн представил свою теорию относительности ученому сообществу. Его умение доходчиво объяснять очень пригодилось.
4: Гениальные идеи поняли даже индейцы. И позже присвоили Эйнштейну титул вождя и подарили имя. Вождь великой относительности.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Когда ко всему относишься проще, сразу становится легче жить. Это были Кит Лерой и Джастин Бибер со своим криком души и отчаяния. Но елка нам подскажет, как нужно действовать в тех или иных ситуациях.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня поделюсь с вами рецептом лимонных оладий. Что нам понадобится? 1,5 стакана цельнозерновой пшеничной муки, 0,5 стакана кукурузной муки, 2 столовых ложки тростникового сахара, 2 чайных ложки разрыхлителя для теста, чайная ложка пищевой соды, 0,5 чайной ложки морской соли, 0,5 стакана молока, 1 столовая ложка лимонной цедры, 2 столовых ложки свежевыжатого лимонного сока, 2 крупных яйца и 3 столовых ложки оливкового масла. Как готовим? В большой миске соединяем оба вида муки, сахар, разрыхлитель, соду и соль. В маленькой емкости смешиваем молоко, цедру и сок лимона, яйца и оливковое масло. Взбиваем до появления легкой пены. Соединяем обе смеси и перемешиваем. Если будут маленькие комочки, это не страшно. Жарим до румяности снизу и появления на поверхности отверстий от лопнувших пузырьков около 2 минут. При необходимости слегка убавьте огонь. Переворачиваем и жарим еще 2 минуты. Так проделываем со всем тестом. Подавайте оладьи, сбрызнув лимонным соком, полив кленовым сиропом, со сливочным маслом или фруктами, или ягодами, да как угодно. В любом случае будет вкусно. Вот и все, пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Друзья, 12.49 на студийных. На улице сегодня в Анадыре замечательная погода. Синоптики говорят, что ощущается минус 6, но мне показалось, что теплее. Замечательный день, чтобы прогуляться. Тем более шаман зарядил нас энергией в конце этого часа. Развернули широкую русскую душу, но пора немного остыть и послушать романтичную историю от Юлианы Карауловой. А я жду вас в следующем часе.

Северный, Иркайпея, Шмидта. В разные года мыс на севере Чукотки имел разные названия. Но поселок городского типа, который находится на нем, всегда был и остается назван в честь географа и математика Отто Юльевича Шмидта. И хотя жителей в поселке мыс Шмидта всего несколько человек, все они могут слушать радио «Пурга» на волне 101,6 FM.

0: Всем привет, Ксения Волкова с вами в этот замечательный выходной понедельник. Григорий Лепс говорит: уходи, а я не уйду, наоборот, остаюсь с вами на весь день. 13:03, время обеденное, желаю всем приятного аппетита. Продолжаем наслаждаться хорошей музыкой вместе на волнах радио Пруга. Сати Казанова подарит нам лето прямо сейчас.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пруга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Кайфовать сегодня – это обязательный пункт программы выходного дня. Хочешь быть счастливым – будь. Но счастье – это не только безудержные эмоции и веселье, но и возможность подумать в тишине о самом главном. О чем на самом деле плачут небеса, например. Мощный трибьют от Зиверт Кириллу Толмацкому в нашем эфире.

0: Знаете ли вы?
1: Кошки приносят людям свою добычу, потому что думают, что мы не умеем охотиться. Это поведение связано с инстинктами. В дикой природе кошки учат своих котят находить пропитание, принося им пойманную добычу. Когда домашняя кошка приносит вам такой подарок, она считает вас частью своей семьи и хочет показать вам свои навыки охоты или поделиться с вами пищей, полагая, что вы не способны сами добыть еду.
0: Теперь буду знать.

Это был легендарный Джо Кокер и его хит «Unchain My Heart». Сняла ли его возлюбленная цепи с его сердца, мы не узнаем, но вот героиню следующей песни никакие цепи не удержат. Смелая и стремительная.

и олени пасутся под музыку.

Мадонна вся такая праздничная. Потому что Мадонна не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Нет золотых колец, нет обещаний любви до гроба, а между тем в Москве начали проводить настоящие свадьбы для собак со всеми атрибутами. Жених и невеста в нарядах, гости лают от восторга, но как они понимают, что молодые действительно желают вступить в брак? Их лай означает «да». Непонятно. 13.54 на студийных, и я обещаю, что вернусь к вам после небольшого перерыва в начале следующего часа, где будет еще больше классной музыки. Ксения Волкова с вами на Радио Пурга.

говорят, что для счастья нужны две вещи. Работа, которая нравится, и возможность иногда ее не делать. Идеальная цитата, когда понедельник выходной. Ксения Волкова с вами, друзья. Всем привет. 14.03 показывают стрелки, 11 мая в календаре. Сегодня никуда не торопимся. В режиме лайт вместе наслаждаемся правильной музыкой. Группа «Зверь» в нашем эфире. Громко подпеваем, ведь это просто такая сильная любовь.

0: girlfriend everywhere.
1: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
2: Устали от пляжного отдыха? Тогда предлагаю отправиться в Горячий Ключ. Тихий, зеленый город-курорт в Краснодарском крае. Его часто сравнивают с Карловыми Варами. Те же живописные горы, санатории и целебные источники. Всего час езды от Краснодара, и вы в совершенно другом мире.
1: Отправляемся в путь.
2: Начните знакомство с целебного парка. Вас встретит знаменитая арка со львами. Тот самый символ, что красуется на этикетке местной минеральной воды. Прямо за аркой питьевая галерея. Можно бесплатно попробовать воду из трех скважин, каждая из которых лечит свой недуг. А для ностальгии загляните в фитобар и съешьте кислородный коктейль маленькой ложечкой, прямо как в детстве.
3: Перелетим в другое измерение.
2: Готовы к приключениям? Отправляйтесь в Дантово ущелье. Узкий 100-метровый проход в скале, увенчанный загадочными гравюрами, действительно напоминает страницы божественной комедии. Только обязательно наденьте удобную обувь. Каменные ступени очень круты.
1: Путешествуем всей гурьбой.
2: С детьми обязательно покорите скалу Петушок. Это легко, а сверху открываются самые красивые виды.
1: Время погрузиться в новое.
2: А если отдыхаете исключительно взрослой компанией, побалуйте себя в комплексе «Старый замок». Там можно принять пивную ванну. Вас погружают в теплое темное нефильтрованное пиво по настоящей карловарской технологии. После 30 минут кожа становится бархатной.
1: Следующий пункт.
2: На прощание загляните в лавку пасечника на дегустацию. Обязательно попробуйте хлопковый мед. Он похож на нежное суфле со сливочным вкусом. И не забудьте, даже летом горные вечера прохладны, так что берите кофту.
1: Напоследок.
2: И, конечно же, берите удобную обувь. Здесь много троп и ступенек. Вечером в горах заметно холоднее, даже летом. Жить лучше в санатории или турбазах горной зоны. Все рядом. А привезти домой стоит горный мед, травяные сборы и, конечно, минеральную воду из питьевой галереи. Горячий Ключ – тихий, зеленый курорт в Краснодарском крае, всего в часе езды от Краснодара. Собирайте близких, стройте маршруты и открывайте новые горизонты.
1: Помните, где бы вы ни были,

Друзья, настоящая киношная история приключилась на свадьбе в Нижнем Новгороде. На регистрации брака обручальное кольцо провалилось в щель пола, и чтобы спасти свадьбу, жених с гостями разобрали этот самый пол, вооружившись инструментами. Так что прочь все приметы про упавшие кольца, это точно крепкие чувства. А молодые будут жить вместе долго и счастливо. Группа «Градусы» тоже не верит в приметы, ведь все проблемы можно решить.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Сегодня совет для мгновенного порядка в квартире. Чтобы быстро создать видимость чистоты, возьмите коробку, пакет для мусора и тряпку. Подходите к любой горизонтальной поверхности, столу, полке, тумбе и смахивайте с нее все прямо на пол. Протрите поверхность тряпкой и возвращайте только то, что должно здесь стоять. Все остальное делите на две кучки. Нужное в коробку разберем позже, а ненужное сразу в мусор. После этого быстро пылесосим полы и моем сантехнику. И вот она, идеальная квартира, чтобы не стыдно было принять гостей за 5 минут.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Группа NSYNC только что эффектно попрощалась со всем токсичным, а наша следующая героиня покажет, что ждет человека после такого освобождения. Главный хит мировых чартов от Тейлор Свифт. Она взяла мрачную шекспировскую историю, переписала ее финал и доказала: настоящая любовь не топит, а спасает. Слушаем невероятно мощный трек «The Fate of Ophelia».

Верю я, что совсем скоро и мы с вами будем гулять в легких курточках по зеленым улицам, наслаждаясь нашим чукотским ароматным летом. А пока я не спеша прогуляюсь в следующий час, оставляю вас в компании Дуа Липы и группы Кватро. Дальше будет интереснее. Встретимся через несколько минут.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия и Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке подвели итоги регионального этапа конкурса «Мастер года». Он прошел на площадке Чукотского многопрофильного колледжа и собрал педагогов, которые готовят будущих специалистов для округа. Лучшим педагогом профессионального образования стала Татьяна Николаенко из колледжа. Она получила диплом первой степени и теперь представит округ на всероссийском финале.
2: Конечно, я готовилась к такому большому профессиональному конкурсу. Не ожидала, что я займу первое место, что эксперты высоко оценят мою визитку и мой мастер-класс. Но я думала, что на протяжении достаточно большого периода времени я шла к этой победе. Я уже неоднократно принимала участие в таких больших массовых всероссийских конкурсных мероприятиях. Я победитель регионального этапа фрагмента образования 2024 года. В 2025 году я была полуфиналистом конкурса по наставничеству «Быть и не казаться». И в этом году я достигла уже, как мы говорим, других высот. Это победа в региональном этапе конкурса «Мастер года». Я могу сказать, что ежегодно мы стараемся совершенствоваться, и награда достигает человека, кто к этому стремится. Я не останавливаюсь на этой победе. Я попытаюсь, конечно, войти в десятку лучших на всероссийском этапе конкурса «Мастер года».
1: Второе место заняла Ольга Антонова, которая представляла техникум Билибина. Третье – Оксана Гаврикова, преподаватель из Эквикинота. В отдельной номинации «За преданность профессии» жюри отметила Альберта Романенко из «Провидения». Все призеры получили денежные гранты. Финал всероссийского конкурса состоится в Новом Уренгое с 28 сентября по 5 октября. Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам детского отдыха. Ежегодная акция продлится до 22 мая. Специалисты ведомства ответят на вопросы граждан о безопасности и качестве детских вещей, расскажут о медицинской документации, правилах дезинфекции и порядке организации перевозок детей. Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на сайтах ведомства. На Международной космической станции на следующей неделе пройдет испытание нового скафандра. Это модель «Орлан МКС номер 8», сообщил космонавт Сергей Куцверчков. Он отметил, что это один из самых важных грузов, которые пришли на корабле «Прогресс». По словам космонавта, в течение нескольких дней после стыковки экипаж был занят разгрузкой. Им приехали продукты, одежда, предметы гигиены, оборудование для замены и проведения экспериментов. Кроме того, космонавтам доставили посылки из дома, которые собрали их семьи. И в завершении выпуска норвежский первоклассник во время школьной экскурсии обнаружил в поле прекрасно сохранившийся меч возрастом около 1300 лет. Артефакт относится к поздней эпохе мировингов или ранней эпохе викингов, времени серьезных культурных и военных перемен в Скандинавии. Учителя и ученики школы сразу осознали потенциальную ценность находки и связались с археологами. Сейчас меч передан в Музей культурной истории Восло, где предстоит тщательная реставрация и дальнейшее изучение. И на этом пока все. До встречи в эфире!

0: А у нас сегодня свой невероятный день, понедельник, выходной. Это действительно здорово. Главное, не забудьте завести будильники на завтра, чтобы утро вторника прошло гладко и без экшена. А пока наслаждаемся неспешным ритмом и расслабляемся. 15.07 и впереди еще весь день отличной музыки на любой вкус. С вами Ксения Волкова. Оставайтесь на волнах любимого радио Пурга. Скучно не будет.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Можно бесконечно штудировать в интернете статьи в стиле «10 привычек сильных мира сего» или «Как стать успешнее за 30 дней», но при этом ни на шаг не продвинуться к достижениям. По правде говоря, мы и сами не сможем вспомнить, сколько подобных советов проглотили за завтраком или пока добирались до работы. Уясни одно, ты не добьешься успеха, пока не начнешь действовать. Просто действовать. Как известно, профи считаются те, кто делает чуть больше, чем необходимо. Это касается как спорта, так и карьеры. Причем рекорды должны быть ощутимы для тебя самого больше, чем вчера. Продуктивность. Чем полгода назад. А вот равняться на менее удачливых конкурентов – занятие бестолковое. Лучше приподними планку. Как минимум, приложи усилия к тому, чтобы окружить себя по-настоящему талантливыми людьми. Потому что чахнуть в окружении середняков – все равно, что бег на месте.
0: Территория мужчин.
1: Нагрудный платок в кармане пиджака – та самая стильная деталь, которую я сравниваю с вишенкой на торте. Можно обойтись и без него, но с ним, как ни крути, интереснее – настроение в кармане. Платок можно носить как со строгими, так и с неформальными костюмами, а также с самыми разными пиджаками, даже если ты надеваешь их с чинусами или джинсами. Главное не забывать, что по прямому назначению нагрудный платок не используют. Для того, чтобы вытереть слезы даме, должен быть альтернативный вариант

Интересно, а если бы Ума Турман все-таки попробовала борщ от братьев Крестовских, загипнотизировал бы он ее? Ведь что может быть вкуснее борща? Ну, может быть, только окрошка. Следующий трек — это чистая магия звука и полное погружение в чувства. Сочный бит от Мальбека и Сюзанны.

Сергей Жуков ностальгирует по 90-м, но время не стоит на месте. Меняется музыка, меняется жизнь вокруг. Но есть вещи, которые из года в год радуют нас своей неизменной красотой, несмотря на музыку, которая играет из колонок. В Москве сейчас яблони в самом разгаре цветения. Невероятно сказочная атмосфера в Измайловском парке и нескучном саду. А нам капельку весеннего настроения добавит Валерия.

Несмотря на то, что на большей части Чукотки зимой очень долгая ночь, а летом длинный световой день, есть все же одно странное место — Земля во мгле. По крайней мере, именно так с чукотского переводится название села Нутепельмен. И в ночи, и при свете дня в Нутепельмене хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи, но мы добавим четвертую. Бесконечно можно слушать правильную музыку в выходной день. Группа «Пицца» вместе с «Зиверт» буквально загипнотизировали нас своим ритмом. Так что предлагаю не сопротивляться и залипнуть в нашем эфире подольше. Сейчас будут слайдер «Магнит» совместно с КДДК с треком «Туда». «Лада Дэнс» споет о любви. И сразу после ныряем в следующий час с новыми силами. Не переключайтесь.

Всем привет! 16.03. Я открыла новый час на радио Прогакая в стильном образе. Говорят, черный никогда не выходит из моды, а если это классика в новом прочтении, тем более. Сбрасываем все лишнее, оставляем только самое важное. Выходной день – это идеальное время для этого. Я вам помогу правильным настроением, ведь на волнах живого радио Чукотки всегда только самая топовая музыка и самый интересный контент.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1692 год. Молодая Россия. Реформы Петра продолжаются.
5: Ну что, воевода отдела кадров, как идет прием на работу?
6: Да вот, Петр Алексеевич, вчера взяли одного столяра-плотника. Результат тестирования следующее. Рубит хорошо, строгает отлично, но...
5: Что но?
6: Но пить не умеет. Все, выпил пол-литра медовухи, литр браги, да или английскую кружку. И все, спит.
5: Ну, значит, не годен.
6: Ну, Петр Алексеевич, может, возьмем? Мастер-то хороший.
5: Ну, сам посуди. Ну, построим мы корабль. Будем спускать его на воду. Устроим праздник. И что? На завтра этот столяр будет к труду негоден. Продолжать поиски.
4: Жесточайший отбор судостроителей продолжился. И уже 11 мая 1692 года состоялся спуск на воду первого военного корабля на Руси.
7: За спуском корабля последовали торжественные, как и предполагалось, празднества. Но ни один из судостроителей не сошел с дистанции.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Шаман готов в этот выходной день до самого неба лететь, а я предлагаю вам не напрягаться. Но не знаю, что подтолкнуло вот павлинов на захват итальянского городка Пунта Марина. Может, сосновые рощи или бесконечные пляжи, но они взлетели на крышу домов и просто заполонили город. Вообще, жители в шоке. Птицы дико кричат и мешают движению. Чем-то напоминает наших чаек, мне кажется. Оказывается, даже красота может быть разрушительной. А что пошло не так у Полины Гагариной и чьи руки там все сломали, узнаем прямо сейчас.
1: Кто ты с чужими глазами напротив? Застыл, как на фото, злость и вина, свели скулы нам, а мы с тобой

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Группа Любэ нам напомнила, как важно беречь то, что у нас есть, и стоять за своих до конца. И это чувство справедливости не имеет границ. В любой точке мира люди поют об одном и том же, о праве быть услышанными. Следующий артист – это мировой голос, взывающий к совести целого поколения. На смену гитаре приходит мощный бит протеста. Легендарный Майкл Джексон доказывает, когда мы вместе, нас невозможно игнорировать. Поехали!

0: знаете ли вы?
1: Каждую минуту в атмосферу Земли попадает 6 тысяч тонн углекислого газа. Он является одним из основных парниковых газов и естественным компонентом атмосферы. Его уровень постоянно колеблется из-за различных природных и антропогенных факторов, таких как вулканическая активность, сжигание ископаемого топлива и изменения в земной экосистеме. Увеличение концентрации СО2 в атмосфере связано с глобальным потеплением и климатическими изменениями.
0: Теперь буду знать.

Солнце в нашем эфире не перестает сиять. Сати Казанова буквально окатила нас волной счастья. Тем более актуально, когда понедельник и выходной день. Надеюсь, счастье сегодня испытывает каждый из вас особенно сильно. И на этой ноте я перемещаюсь в следующий час, где жду вас.

0: Село Амгуэма уникально тем, что это единственное поселение Восточной Чукотки, которое находится в глубине материка. Все остальные расположились на побережье. В Амгуэме хорошо слышно радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.
1: Радио

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Друзья, новый час, новый ритм. В студии Ксения Волкова. Приветствую всех, кто вместе с нами выбирает правильный саунд. Мы начали этот час с глубоких снов наяву от Бурито, но впереди у нас абсолютно реальные хиты и бодрое настроение. Я буду с вами ближайшие 60 минут. А прямо сейчас немного информации о погоде в Анадыре. Минус 2 за окном, а ощущается как комфортный минус 6. Легкий юго-восточный ветер 3 метра в секунду с порывами 5 метров в секунду. Так что не теряйте времени даром, прогуляйтесь, пока у вас есть еще на это время. А сейчас возвращаемся к музыке. Ани Лорак внесет в этот выходной немного безуминки.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
3: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ученые доказали, что позитивный настрой продлевает жизнь. Так что дотягиваемся до солнца и не обращаем внимания ни на что вокруг. А танцы – это самый быстрый и законный способ поднять себе настроение, даже если день не задался. На волнах радио «Пурга» всегда звучит идеальная музыка для любого занятия. И прямо сейчас Митя Фомин зовет нас танцевать.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня приготовим луковый суп. Пожалуй, это одно из самых известных блюд французской кухни. Нежный суп со сладковато-сливочным вкусом готовится из минимума ингредиентов. Для него нам понадобится 1 кг лука, 50 граммов сливочного масла, французский багет, 2 литра бульона, сыр грюйер или эмменталь, вино белое сухое или полусухое 100 мл, мука 1 столовая ложка, 2 веточки тимьяна, лавровый лист и соль. Приступим! Очищенный лук нарезаем полукольцами, не сильно тонкими. В кастрюле с толстым дном или в казане растапливаем сливочное масло. Добавляем нарезанный лук и пассируем на медленном огне в течение 1,5-2 часов. В итоге лук становится очень мягким и приобретает золотисто-карамельный цвет. Добавляем в кастрюлю вино. Даем несколько минут, чтобы алкоголь выпарился. Теперь добавляем муку, перемешиваем и обжариваем минутку. Далее в кастрюлю наливаем бульон, доводим до кипения и варим на среднем огне 20 минут. За 10 минут до окончания варки добавляем лавровый лист и тимьян. Солим по вкусу. Займемся багетом. Нарезаем его ломтиками и запекаем в духовке. Можно подсушить на сковороде или в тостере. Разливаем суп по порционным горшочкам или другим жаропрочным формам. Кладем подсушенный багет и посыпаем тертым сыром. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов. Запекаем до румяной корочки минут 10-12. Луковый суп можно подать и по-другому. Просто запечь кусочки багета с сыром и отдельно положить на тарелку. Или же посыпать суп сыром и запечь, а хрустящий багет подать отдельно. Насыщенное, ароматное и сытное блюдо готово. Все к столу. Приятного аппетита и до новых рецептов.
0: Сели, поели!

золотых стандартов 80-х и Bad Boys Blue мы совершаем прыжок во времени на 40 лет вперед. Ритмы меняются, синтезаторы становятся мощнее, но желание танцевать остается прежним. И если в 85-м мы признавались в любви под диско, то сейчас делаем это под стильный футуристичный бит. Дон Диабло и его свежий взгляд на танцпол. Трек «Radio Baby». Включайте на полную, это звучит просто космически.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Ну что же, в отличие от Серябкины, мы с вами асфальту радуемся. Равно как и тому, что погода наконец-то теплее за окном с каждым днем. И прямо сейчас я пойду пройдусь по мокрому асфальту и вдохну вечерний прохладный воздух, ведь мой эфир на сегодня подошел к концу. Желаю всем приятного вечера. С вами была Ксения Волкова. Встретимся завтра на волнах любимого радиокруга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Держатели народных облигаций Чукотки могут досрочно вернуть вложенные деньги. Это связано с тем, что по условиям эмиссии у держателей есть право получить назад свои инвестиции раньше. Такой период уже начал действовать и продлится по 21 сентября. В окружном правительстве рассказали, что для возвращения денег необходимо подать соответствующую заявку. При этом отозвать ее после подачи уже не получится. Кроме того, погашенные облигации не будут размещаться повторно, поэтому приобрести их снова не удастся. Кроме стандартной стоимости, будет выплачен накопленный купонный доход. Напомню, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей, а фиксированная процентная ставка 17,5% годовых. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Эта процедура уже прошла дважды, следующая намечена на июль. В двух поселках Якутии объявили эвакуацию из-за резкого подъема воды в реке Лени. Представители местной администрации написали в соцсетях, что подтопление пониженных участков уже зафиксировано. Жителям порекомендовали взять с собой необходимые вещи и эвакуироваться. Для них подготовили два пункта временного размещения. При этом метеорологи Якутии прогнозируют, что в ближайшие сутки уровень воды продолжит расти. В Минобрнауке объявили о дне тишины при поступлении в вузы. В ведомстве решили ввести новую меру для абитуриентов. Ожидается, что это повысит прозрачность и упорядоченность вступительной кампании, рассказал замглавы министерства Андрей Амельчук. Он пояснил, что день тишины вводится впервые. В указанный период поступающие не смогут вносить изменения в свои заявления или отзывать согласие на зачисление. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал вернуться к ограничениям времен пандемии коронавируса на фоне экономических последствий кризиса на Ближнем Востоке. По словам главы правительства, страна уже привыкла к удаленной работе, виртуальным встречам и видеоконференциям. Требование времени вновь вернуться к этим методам, подчеркнул Моди. Он отметил необходимость экономии иностранной валюты и сокращения зависимости от импорта энергоресурсов. И в завершении выпуска видеоигры стали одним из самых популярных видов досуга среди россиян. Регулярно в них играют более четверти жителей страны, еще 38% делают это время от времени. Самым популярным устройством для игр остается смартфон. На втором месте находятся компьютеры и ноутбуки, а игровые консоли занимают третью строчку рейтинга. Чаще всего россияне покупают игры спонтанно, тогда когда появляется интерес к новому проекту. Средний ежемесячный расход на гейминг в стране составил около 3500 рублей. И на сегодня это все новости. Хорошего вечера, друзья, и до встречи в эфире.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы можете представить себе место, где время словно бы потеряло смысл? Здесь не бывает привычных смены дня и ночи, полгода бесконечного света, а затем полгода кромешной тьмы. Здесь нет единого часового пояса, и даже ближайшие друг к другу станции могут жить с разницей в несколько часов. До сих пор еще не понимаете, о чем я говорю? Ошибаетесь, понимаете. Скорее всего, вы даже знаете. Это Антарктида. Здесь нет единого часового пояса, так как материк охватывает 11 разных зон, и ни одна страна официально не контролирует территорию. Однако арктические станции не всегда придерживаются географического времени. Вместо этого они ориентируются на часовые пояса своих стран и тех государств, которые обеспечивают их снабжение и логистику. Из-за этого даже соседние станции могут жить с огромной разницей во времени. Например, российская Новолазаревская и норвежская Троу находятся всего в 360 километрах друг от друга и имеют разницу в 6 часов.

Городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Сколько раз вы зарекались не покупать больше туфель и сапог на высоченном каблуке, поскольку ходить на них одно мучение. Но проходит время, и вы снова несете домой коробку с очередными шпильками. Если вы не можете отказать себе в этом чисто женском удовольствии, хотя бы укрепляйте икроножные мышцы. Когда ноги в хорошей форме, им гораздо легче переносить нагрузки. В обуви на каблуках ходить будет намного легче. Еще один момент. Постарайтесь выбирать обувь на полразмера больше. Дело в том, что к вечеру ноги оттекают, и туфли начнут неприятно сдавливать ногу. Помните об этом и отправляйтесь на шопинг во второй половине дня. И еще один совет. Лучше сразу приклеить пластырь на те места, где, скорее всего, появится мозоль. Не нужно ждать, когда нога начнет болеть основательно. Проблемные места выявляются уже при первой примерке. Короткая кожаная куртка – вещь незаменимая, но как же надоел ее вечный черный цвет. Тогда давайте купим еще одну – яркую, желтую, фиолетовую или голубую. Или берите пример с актрисы Джессики Альбы, которую не раз замечали в ее любимой розовой кожанке. Единственное, что нас может удерживать от этой жизнерадостной покупки – это соображение практичности, ведь цветную кожаную куртку универсальной не назовешь. Однако, если выбрать модель приглушенного оттенка, то ее можно будет вписать практически в любой образ. Темно-синяя или бордовая куртка – то, что надо. Ну а если черный цвет – единственный, который вы рассматриваете, обратите внимание на куртки с вышивкой, они смотрятся не в пример интереснее. Территория женщин.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

Широкую долину, богатую ягелем для питания оленей, и полноводную реку с многочисленными притоками приметили кочевавшие со стадами оленей чукчи. Так появился поселок Кипервеем, название которого переводится как «Росомашья река». А сейчас этот поселок – воздушные ворота третьего по величине города на Чукотке – Билибино. В Кипервееме можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: знаете ли вы?
1: Шанс родить близнецов после 35 лет увеличивается. С возрастом у женщин повышается вероятность овуляции нескольких яйцеклеток одновременно, что может привести к многоплодной беременности. Кроме того, на это может повлиять наличие определенных генетических предрасположенностей или при наличии близнецов в семье. Это связано с изменениями в гормональном фоне и другими физиологическими факторами.
0: Теперь буду знать.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
1: «Танцы

плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

селе Мейнепыльгино есть необычное место – кладбище якорей. Там хранятся якоря Мейнепыльгинского рыболовецкого флота. В Мейнепыльгино радио «Пурга» вещает на частоте 101.6 FM. На Чукотке 21 час.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как помыть расческу? Возьмите расческу с собой в душ, вспеньте шампунь на волосах и аккуратно расчешите их. Волосы сами станут четкой и вымоют всю грязь с зубцов расчески.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Краснино – брусничная кладовая Чукотки. В окрестностях села за день самые удачливые могут собрать до 20 литров ягоды. Заниматься сбором брусники и голубики веселее под звуки радио «Пурга», которая вещает в Краснино на частоте 101,6 FM.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если импозантные усы с твоим имиджем определенно не вяжутся, а гладкое лицо в зеркале за много лет наскучило, попробуй отпустить бакенбарды. И отращивание двух полосок на щеках – дело несложное, главное – поддерживать аккуратный вид в процессе. Длина баков может быть до середины уха, до подбородка или челюсти. Их можно сделать в виде узкой полоски или, наоборот, оставить широкими. Кстати, есть даже укрепившиеся названия бакенбардов. К примеру, стандарт федерации. Это тип баков, который выбривается под углом 45 градусов к кончику уха. А сросшиеся с усами – широкие баки, которые закрывают большую половину щек и скул, называют Friendly Mutton Chops. Ну вот, теперь сможешь блеснуть познаниями в барбершопе. Ну и, конечно, на первое время отложи подальше бритву, она не понадобится. Отращивание может затянуться на несколько недель, так что все это время придется лишь подравнивать волосы триммером.
0: Территория мужчин.
1: Сам факт того, что ты каждое утро отправляешься в офис, уже в некотором роде подвиг. Ну а если учесть то, что работа предполагает дресс-код, и ты каждое утро старательно утюжишь брюки, да ты герой. Однако идеальных стрелок все-таки недостаточно. Штаны должны еще и соответствовать неким критериям, если, конечно, хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез. Узкие брюки, даже если они идут в комплекте с приталенным пиджаком, выдают в тебе легкомысленного пижона. Это уместно в некоторых молодежных компаниях. Но если ты трудишься менеджером по продажам в строительной фирме, подумай, не пора ли купить более классическую пару. Вторая вещь, о которой стоит задуматься, не слишком ли яркие ты выбираешь рубашки и галстуки? Веселенькие сочетания, возможно, и поднимут настроение коллегам, но только поначалу. К вечеру утомленные мерцанием мониторов сотрудники возненавидят твой розовый галстук. Без вариантов.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: знаете ли вы?
1: Во время разговора женщины улыбаются и смотрят в глаза на 15% чаще, чем мужчины. Исследования показывают, что женщины чаще используют невербальные сигналы, чтобы установить эмоциональную связь во время общения.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

На юге Чукотки, среди бесчисленных сопок, спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки – Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села, Ирина Владимировна Кавье, считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сладкоежки и блюстители фигуры, внимание, ушки на макушку и скорее рецепт записывать. Сегодня готовим необычное мороженое с адыгейским сыром и, что самое главное, без сахара. И понадобятся нам следующие ингредиенты. 300 граммов адыгейского сыра, 100 граммов мягкого сливочного масла, сахарозаменитель по вкусу и щепотка корицы. А теперь магия без волшебной палочки. Все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до пышной массы. Перекладываем в порционные формы или в один контейнер. И убираем в морозильную камеру на несколько часов. Вот и все! Очень быстрое в приготовлении лакомство готово! Пробуйте с удовольствием, я же вернусь к вам с новыми рецептами. Пока-пока!
0: Сели, поели!

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы задумывались когда-нибудь, что над нами находятся десятки километров атмосферы, которые на нас давят? Прямо на ваши плечи. Конечно, воздух весит очень мало, однако из-за большой толщины атмосфера весит гораздо больше, чем вы сможете себе представить. Но почему же мы тогда не чувствуем ее веса? Атмосфера создает давление около 101325 паскалей, или приблизительно 1 килограмм на каждый квадратный сантиметр нашего с вами тела. При этом общая масса воздуха вокруг нас 5,15 квадриллиона тонн. Эту цифру, конечно, сложно представить, но несмотря на это, мы с вами вообще не ощущаем дискомфорта и уж тем более этого внушительного веса. Это все возможно благодаря уникальной способности нашего организма. Давление внутри нашего тела уравновешивает внешнюю силу. Кровь, жидкости и газы внутри нас создают контрдавление, поддерживая равновесие.

0: И олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.
1: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

60 километрах от села Хатырка есть Кровавое озеро. Там в свое время чукчи вели жестокие бои с ламутами и чуванцами. В ходе битв они отвоевали земли для пастбищ и получили доступ к соленой воде, так необходимой оленям. В селе Хатырка можно слушать радио «Пурга» на частоте 104.7 FM. На Чукотке 2 часа.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». В прошлом году бьюти-стилисты проявили редкую благосклонность к блескам. Похоже, они сошлись в едином мнении насчет того, что этому миру не хватает сияния, а потому добавили глиттер буквально во все мейкап-средства, от пудры теней до лаков для ногтей. И признаться, мы вошли во вкус. Стразы, пайетки, наклейки и прочие блестящие элементы – все это в изобилии присутствовало на лицах знаменитостей и бьюти-блогеров. Глиттер наносили на губы поверх помады, на веки, скулы и даже на уши. Что радует, такое помешательство на блеск как в последние месяцы поутихло, так что пора применять новый тренд – темную губную помаду. И, кстати, речь идет вовсе не о привычных винных оттенках. В моду вошли более радикальные решения – черная, синяя, коричневая и даже серая помада. Теперь эти оттенки уже не вызывают ассоциаций с готами, так что можете пополнить косметичку выдающимся помадным образцом. Когда женщина впадает в крайности с пропорциями, зрелище получается весьма печальное. И касается это не только одежды, но и представьте себе бровей. Слишком тонкие или чересчур толстые. Избавьте себя от этих крайностей. Лучший вариант – это изящные бровки с четким изгибом, открывающие взгляд. Однако не перестарайтесь, слишком высокие брови выглядят театрально. Избежать такого эффекта поможет золотое правило. Если поделить визуальное лицо на трети, расстояние между линией роста волос и бровями, а также бровями и кончиком носа должны быть примерно равными. А вот что касается цвета бровей, то он должен находиться в пределах 1-2 оттенков цвета волос. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: знаете ли вы?
1: Стук сердца издают клапаны при открывании и закрывании. Они создают характерные звуки, известные как систолический и диастолический стуки. Эти звуки можно услышать с помощью стетоскопа, и они являются важным показателем состояния сердечно-сосудистой системы.
0: Теперь буду знать.

ходишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как быстро проснуться? Заведите два будильника с разницей в одну минуту. Первый рядом с кроватью, второй подальше, но так, чтобы его было слышно. После первого звонка вы уже не перевернетесь на бок, ведь знаете, все равно придется встать, чтобы отключить второй.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Типичная вредная привычка фитнес-новичков – нетерпеливость. Кому же хочется возиться с гантелями с детским весом, когда вокруг брутальные парни тягают штангу весом в половину центнера? В итоге неподготовленные товарищи с пока еще хлипким торсом тоже стараются прыгнуть выше головы. Но стремление взять больший вес приводит к тому, что страдает техника упражнений. А это, парень, как ни крути, основа основ. К тому же, привыкнув что-то делать неправильно, будет вдвойне сложнее переучиваться. Так что нет смысла бежать впереди паровоза. Старайся выполнять каждое упражнение точно так, как показал тренер. От этого напрямую зависит твоя безопасность и, главное, эффективность тренинга. И, наконец, не забывай, что 15 минут перед тренировкой нужно потратить на разогрев мышц. Упуская этот момент, рискуешь просто порвать связки, особенно при тяжелой работе. Так что бег, скакалка и растяжка прежде всего.
0: Территория мужчин.
1: С галстуком есть две вечные проблемы. Быстро пачкается и еще быстрее мнется. Хочешь, чтобы он прослужил дольше?

0: Приучайся к аккуратности без вариантов. Скажем, чтобы не допустить появления пятен, достаточно защищать его во время еды и в те моменты, когда пользуешься туалетной водой. Ведь удалить пятна с шелкового галстука – задача не из простых. Придется нести эту мелочь в химчистку. Наряду с пятнами галстук может огорчить тебя и некрасивыми складками. И главное, у тюга нежный галстук зачастую не приемлет, так что можно сказать, что у нас просто руки связаны. Лучший способ – снова полностью разгладить галстук, повесить его на специальный зажим и дать несколько дней отвисеться. И помни, после того, как снял галстук, его нужно повесить с развязанным узлом, а в поездках храни его свернутым в рулон в специальной коробке.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

недалеко от Хатырки, есть сопка, на вершине которой можно найти черепа моржей. В свое время ими благодарили духов за то, что охота была успешной. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Минутка здоровья.
1: Назван возраст, когда спорт критически важен для защиты от деменции. Риск деменции значительно снижается, даже если начать заниматься спортом после 40 или 60 лет. К такому выводу пришли исследователи Бостонского университета, когда проанализировали данные многолетнего исследования сердца. В работу включили данные более 4000 участников, за которыми наблюдали на протяжении более 70 лет. Ученые также учитывали интенсивность физических нагрузок. Выяснилось, что в среднем возрасте наибольшую пользу для мозга приносят умеренные и интенсивные тренировки, например, быстрая ходьба, езда на велосипеде, бег или пеший туризм. Анализ также показал, что наиболее выраженный защитный эффект для мозга наблюдается у людей, которые ведут активный образ жизни в возрасте от 45 до 64 лет. В этой группе риск развития деменции оказался на 41% ниже по сравнению с малоподвижными людьми. У тех, кто начал активно двигаться после 65 лет, риск был ниже уже на 45%. При этом ученые не обнаружили заметной связи между физической активностью в молодом возрасте, 26-44 года, и снижением вероятности деменции. Особый интерес представляют результаты среди людей с геномом APOE4, самым сильным генетическим фактором риска болезни Альцгеймера. В среднем возрасте физическая активность не снижала риск заболевания у таких участников, однако после 65 лет она уменьшала его примерно на 66%, отметили ученые.
0: Минутка здоровья.

0: знаете ли вы?
1: Раф кофе был создан в России и быстро завоевал популярность благодаря своему необычному вкусу и текстуре. Этот напиток стал символом российской кофейной культуры и часто подается в кафе по всей стране.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Сын на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня приготовим тыквенный суп со сливками. Это нежное ароматное первое блюдо, которое идеально подходит для обеда. Что нам понадобится? 500 граммов тыквы, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 1 морковь, 1 болгарский перец, растительное масло 2 столовых ложки, 200 мл сливок жирностью 15-20%, соль и перец по вкусу, щепотка мускатного ореха и смесь злаков для подачи или просто тыквенные семечки. Приступим к приготовлению. Очистим и нарежем тыкву, морковь, болгарский перец и лук кубиками среднего размера. Пропускаем чеснок через пресс или измельчаем ножом. Смешиваем его с солью, перцем и растительным маслом. В нарезанные овощи добавим половину получившегося ароматного масла и оставим на 5 минут. Теперь выкладываем овощи на противень, поливаем оставшимся маслом со специями и чесноком. Выпекаем при температуре 160 градусов, пока тыква не станет мягкой. Теперь измельчаем овощи в пюре с помощью погружного блендера. Добавим теплые сливки, перемешаем и проварим 2 минуты на слабом огне. Если пюре получилось слишком густым, добавьте немного овощного бульона или воды и доведите до кипения. Украшаем суп смесью злаков или тыквенными семечками. Также разнообразить вкус можно обжаренным беконом. Подавайте блюдо обязательно горячим. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы выходите на улицу и вдруг чувствуете, что у женщины болит сердце. Не потому что она плачет, а потому что ваше тело откликается на ее состояние как эхо. Вы не читаете мысли, вы чувствуете все, как будто чужая кожа стала вашей на мгновение. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, у кого эмпатия – это не качество, а шестое чувство, включенное на полную громкость. Речь о людях с гиперэмпатией, состоянием, при котором способность чувствовать эмоции других выходит далеко за рамки обычного сочувствия. Это не диагноз, а особенность нервной системы. Их мозг буквально зеркалит переживания окружающих, физические и эмоциональные. Один мужчина из Осло говорит: «Когда мой друг грустит, у меня начинает болеть грудь. Не метафорически, а по-настоящему». И да, это не всегда подарок. В толпе они быстро устают, слишком много сигналов. Сериалы не смотрят, потому что слишком больно за героев, а в любом общественном месте с незнакомцем могут внезапно заплакать, просто потому что он вспомнил что-то грустное. Но многие учатся с этим жить и даже превращают это в профессию. Одни становятся психотерапевтами, потому что чувствуют клиента глубже слов. Другие – музыкантами, передавая звуки то, что другие не могут выразить, а третьи работают животными. Собака не говорит: «Ну, я знаю, когда и страшно, потому что мне тоже». В Японии даже есть клубы поддержки для таких людей. Они встречаются в тихих комнатах, где можно просто быть без маски. «Там никто не спрашивает, как дела, потому что все и так знают», — говорит одна участница. Интересно, что ученые считают, гиперэмпатия может быть связана с высокой активностью зеркальных нейронов, тех самых клеток, которые помогают нам понимать других. Только у этих людей они работают как усилитель звука без регулятора. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А как бы вы поступили, если могли чувствовать все вокруг?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Крайний север, стойбище Чукчей, товарищеский суд.
4: Эй, шаман, мы тебя сейчас будем немножко убивать.
5: Да за что, ребята?
4: Ты не оправдал возложенного на тебя высокого доверия, однако. Никаких чудес, полгода, никаких чудес.
5: Эй, ребята, хотите чудес?
4: Хотим, да?
5: Пожалуйста, смотрите в небо. Вот большой небесный кашалот. Это я его вызвал. Сейчас он подарит нам три куска цветной материи. Большой дефицит, между прочим, однако, да.
4: Мы это просим прощения, однако ошибались немножко.
5: Да ничего, ребят, ничего. Хорошо, что вы газет не читаете, да.
6: Оказывается, 12 мая 1926 года путешественник Линкольн Элсворт сбросил с дирижабля Норвегия на Северный полюс итальянский и американский флаги.
7: Акция планировалась заранее, освещалась в прессе и оказалась весьма кстати предприимчивому шаману.
4: Умный, однако.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня вторник, 12 мая, в студии Олег Кравченко. Доброе утро. В Кремле заявили, что рассчитывают на скорое завершение работы над механизмом обмена пленными с Украиной. Соответствующие службы продолжают согласование списков. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речь идет о договоренности 1000 на 1000. Он подчеркнул, что процесс сложный и длительный, однако есть надежда, что в ближайшее время он будет финализирован. Так представитель Кремля ответил на вопрос о реакции Киева на предложение президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая и обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Москва до сих пор не получала от Европы ответа относительно возможного участия экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в переговорах между Россией и ЕС. Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, назвал Шрёдера предпочтительной для себя фигурой, однако подчеркнул, что выбирать европейцам – того, кому они доверяют и кто не делал резких антироссийских заявлений. Песков пояснил, что Владимир Путин просто назвал хорошо знакомого ему политика, который сейчас находится в отставке. Ответа от европейской стороны на эту инициативу пока не поступало. Евросоюз ввел санкции против 16 российских педагогов и руководителей молодежных организаций, а также детских центров, включая учреждения в новых регионах. Всех их обвиняют в работе с детьми, эвакуированными из зоны боевых действий в начале СВО, что в ЕС называют незаконной депортацией. Под ограничения также попали Нахимовское военно-морское училище, Севастопольское отделение ДУСААФ, детские центры «Алые паруса», «Орленок» и другие. В черный список внесены командир центра «Воин» Андраник Гаспарян, его директор Дмитрий Шевченко и вице-премьер Крыма Елена Романовская. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Президент США Дональд Трамп проведет встречу с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию в Иране, включая возможное возобновление ударов по иранской территории. Трамп по-прежнему хочет достичь соглашения для завершения конфликта, однако позиция Тегерана осложняет переговоры. Среди рассматриваемых вариантов – возобновление сопровождения судов в Ормузском проливе и бомбардировок Ирана. Ранее Трамп заявлял о вероятности ударов по иранской инфраструктуре в случае провала дипломатии, отметив, что нынешний режим прекращения огня является крайне шатким. И в завершение выпуска. 5 стран объявили бойкот конкурсу Евровидения из-за участия Израиля. Телевещатели Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении отказались от мероприятия в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа. Некоторые из них напрямую обвиняют израильское правительство в геноциде. Несмотря на то, что в конкурсе заявлены 35 стран, решение 5 бойкотировать события стало реакцией на включение Израиля в состав участников. Евровидение в этом году готовится принимать Австрия. И на этом пока все. Хорошего всем дня, будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Отмороженное утро на волнах радио Пурга. Начинается новая рабочая неделя, короткая. И на ближайшую неделю, прошу любить и жаловать, у нас небольшие изменения. Нет, не в эфирной сетке, а в плане ведущих. Наташа Ковалева снова присоединилась ко мне. Наташа, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Да, в ближайшую неделю будем мы с ней будить, бодрить, веселить, поднимать вам настроение и делать все, чтобы вам не было так мучительно больно просыпаться. И скучно, возможно, сидеть на работе. Я знаю, Наташа уже кое-что подготовила для вас. Я даже похихикал уже вчера.
1: Да? Тебе понравилось?
0: Да, я все это оформлял, и мне было забавно. Но, всему свое время. Вы все узнаете, услышите, потому что и викторины впереди, и рубрики разные, и новости обсудим. Но самое главное, Наташ, как выходные прошли?
1: Выходные у меня вообще отлично прошли, я все успела сделать. Все-таки вот 3 выходных, это на самом деле очень такая хорошая вещь.
0: Идеальный баланс.
1: Идеальный баланс, всего хватило. И наша, мне кажется, у нас здесь практически у всех одинаковые были выходные.
0: Сейчас я услышал, как ухо, что ты не договорила слово «и на шашлык сходила».
1: Конечно, и на шашлык сходила, и погуляла, и даже в спортзал сходила, и поработать успела. В общем, как-то вот так сложилось, что все удачно получилось, и все я успела сделать.
0: А вот у меня наоборот. Я не знаю, мне третий выходной мне сильно расхолаживает. Они были идеальны в том плане, что я 9-го работал прям с утра до ночи, потому что и тот прекрасный салют, который вы можете видеть в нашем телеграм-канале, да, это тоже все снималось, отправлялось туда. И потом были 2 полноценных выходных, это воскресенье, понедельник, и мне хватило. Но если был бы третий, я бы уже, сейчас бы на работу такой, нет.
1: Привыкаешь отдыхать очень сильно.
0: Да, и я даже читал статистику сегодня, думал сначала в телегу взять эту новость, но так, обсудим с тобой, что, по-моему, около 6% людей, скорее всего, увольняются после майских праздников, потому что привыкают ничего не делать и не хотят больше выходить на работу. Ну, естественно, скорее всего, это те люди, у которых не зависит прям вся жизнь от этой работы. Но ты представляешь, что там 6% настолько радуются выходным, что такие, не-не-не-не-не-не.
1: Мы не пойдем больше работать, да?
0: Даже не заставите.
1: Да, действительно, есть такие люди, да. И, наверное, это еще же есть время подумать у кого-то, что вот оно мне надо вообще вот это на работу ходить. Вот я дома прекрасно себе отдыхаю, тут могу и шашлычок пожарить, и поспать подольше, да, там и еще что-то как-то пожить для себя.
0: У тебя не было таких мыслей, когда ты шашлычок жарила на этих выходных?
1: Я просто не думала. Вот я, допустим, жарю шашлык, я думаю о шашлыке. Я отключаю свой мозг просто и все.
0: Мне вот это ваше на будущее смотреть и думать не мое.
1: Я наслаждаюсь моментом.
0: Ну, а сейчас в моменте где-то мы насладимся прекрасными плюсами, а где-то понегодуем все-таки о минусах. Прогноз погоды на волнах Радио Пурга.
2: Погода на Радио Пурга.
0: В Билибино сегодня плюс 4, плюс 6, небольшая облачность, без осадков.
1: В Анюйске плюс 11, плюс 13, ясно и без осадков.
0: Я сначала не поверил.
1: Вообще, когда плюс, уже глазам не веришь.
0: Перепроверил на нескольких сайтах, действительно, Анюйск, что за жара у вас сегодня там? Можно
1: лето.
0: К вам на чуть-чуть. В Певеке сегодня 0, минус 2, малооблачно, без осадков.
1: На Ионе минус 2, минус 4, облачно, осадков не будет.
0: В Игвикиноте минус 3, минус 6, значительная облачность, без осадков.
1: В Биллингсе минус 11, минус 13, облачно, осадков не ожидается.
0: В Марково минус 1, плюс 2, ясная погода, без осадков.
1: В Беринговском минус 1, минус 3, пасмурно, слабый снег.
0: В Проведение 0, минус 2, пасмурно, местами слабый снег.
1: В Лаврентии минус 1, минус 3, пасмурно, местами слабый снег.
0: В Анадыре переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха минус 1, минус 3.

0: Тема дня.
1: А если вы пришли на работу или даже еще не пришли и уже устали, ну не плачьте.
2: Да.
1: Ну пройдет когда-нибудь.
2: Короткая же неделя все-таки у нас будет. Всего 4 рабочих дня, так что я думаю, можно как-то себя собрать в кучку. Могучую.
1: Это вы вместе с коллегами переживаете эту неделю. Могучая кучка.
2: Да.
1: Дело в том, что мы сегодня за тему дня решили взять такое насущее, рабочее. Дело в том, что сегодня отмечается день синдрома хронической усталости. А к этому, как мы знаем, лучше не приводить, потому что мы такие, да нормально, да и без выходных поработать. Да еще чуть-чуть, да отпуск еще через месяц, знаешь, сейчас поработаю, а потом ты глазом не успеешь моргнуть, и все, у тебя руки не поднимаются.
2: Настроение,
1: с кровати
2: нет
1: встать. Да. И вот мы сегодня будем говорить, как же бороться с этой самой хронической усталостью, как отдыхать после тяжелого или не очень дня. Вот у тебя есть какие-то секреты? Вот наверняка ты, бываешь, сидишь на работе и понимаешь, что я, ну все, я ничего не хочу.
2: Ну, мне кажется, это у всех такое есть состояние.
1: Конечно.
2: Иногда, что вот что-то не хочется, это не хочу. Но
1: с этим же надо как-то
2: с этим,
1: бороться.
2: Да, с этим. И это, кстати, вот синдром хронической усталости, это вот современная, я так думаю, болезнь, потому что мы же не отдыхаем в принципе, мы всегда находимся в процессе информации, да, что-то на работе, потом начинаем в соцсети там смотреть какую-то информацию, там искать еще что-то, и у нас мозг, в принципе, он не отдыхает, поэтому мы не умеем правильно отдыхать. Я для себя нашла способ отдыха, это спортзал. Как оказалось, спортзал очень сильно помогает восстанавливать именно вот психоэмоциональное свое состояние, и это очень круто. Поэтому, ребят, друзья, всем рекомендую вот выходить, во-первых, можно и погулять, сейчас погода такая, да, хорошая.
1: Ну, обобщим, физическая нагрузка.
2: Да, физическая нагрузка, вообще даже минимальная какая-то, это и отвлекает, во-первых, да, и ты как-то начинаешь мыслить по-другому, что-то, какие-то новые идеи в голове появляются, это вообще просто отличная вещь.
1: Хотя, казалось бы, парадокс, когда слышишь слово «усталость», ну, ты сразу думаешь, надо отдохнуть. А когда ты занимаешься спортом, ты же как будто бы еще тоже устаешь. И как будто бы от него надо отдохнуть. И в этом парадокс, что, правда, занимаясь спортом, не всем это подходит на самом деле. Ты отдыхаешь морально. Ты, правда, отключаешься от этого бренного мира, назовем это так. Ты не думаешь о работе, о незаконченных делах, о том, что тебе нужно будет делать завтра. Ты думаешь о том, как тебе сейчас выполнить то иное упражнение и получить от этого удовольствие.
2: Какое удовольствие? Во-первых, вы же еще и здоровье одновременно, как свое психологическое состояние, да, психическое, можете восстановить, так же и физическое. Потому что мы же очень много сидим, и нам нужно как-то вот мышцы свои прокачивать иногда, и мозги, естественно,
1: да,
2: тоже.
1: Ну, а вообще хочется, чтобы никто не доводился до синдрома хронической усталости, потому что там есть свой нюанс. Ну, во-первых, в этот момент человек испытывает постоянную усталость, и не проходит она даже после полноценного отдыха. Вы можете поспать 8 часов, вы можете даже, вот как ты 3 выходных провела и на шашлыки сходила, и там, но все равно потом чувствует себя снова усталым, потому что вы довелись до какой-то крайней точки себе, и длится вот этот синдром хронической усталости не менее 6 месяцев. Представляешь, сколько времени нужно, чтобы его вылечить? Поэтому отдыхайте хорошо, отдыхайте качественно. И самое главное, заходите в наш телеграм-канал Пурга Радио. Там уже есть пост с темой дня. И в комментариях мы ждем ваши советы. Как же отдохнуть полноценно, классно и качественно и восстановиться после тяжелого трудового дня или тяжелой трудовой недели? Ваши советы, ваши лайфхаки мы хотим сегодня услышать.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гороскоп. Овны. День хорош для общения. Если давно не слышали старых друзей, то напомните о себе. Есть шанс восстановить то, чем вы дорожили. А вот планы обсуждайте позже, когда будет больше уверенности. Кстати, не исключены выгодные покупки.
1: Тельцы. Сегодня удачный момент для серьезного разговора с близкими. Вы сможете спокойно донести свою мысль и услышать другого. Это поможет решить давнюю семейную проблему. В новых делах не рубите с плеча. Сначала разберитесь.
0: Близнецы. Смотрите на вещи реально. Идей может быть много, но не все они практичны. Не торопитесь их воплощать. Дайте себе время подумать. Дела, требующие сосредоточенности, лучше отложить. А вот с финансами сегодня полный порядок.
1: Раки. Первая половина дня самая плодотворная для работы. Идеи, которые придут в голову, действительно облегчат вам жизнь. Разговоров будет больше обычного, но не зря. Вы договоритесь с теми, с кем давно хотели наладить контакт.
0: Львы, будьте осторожны в общении, не ищите подвох там, где его нет, иначе поссоритесь даже с близкими. Избегайте споров из-за мелочей. Успех придет там, где вы справитесь сами, без помощников.
1: Девы, день обещает быть удачным и в работе, и в отдыхе. Избегайте импульсивных реакций и споров с теми, кто вызывает раздражение. Вероятные трудности быстро сойдут на нет, если вы сохраните доброжелательный тон в общении.
0: Весы. День преподнесет сюрпризы, но не всегда приятные, особенно до обеда. Лучше не строить грандиозных планов, а заняться привычными делами или отдохнуть. К вечеру, возможно, неожиданная встреча или интересное знакомство.
1: Скорпионы. Осторожно, вспыльчивость и импульсивность могут привести к беде. Не поддавайтесь на провокации. Сегодня не лучший день для важных решений. Воздержитесь от язвительных слов и крупных ненужных покупок.
0: Стрельцы. Недавние соперники могут стать вашими союзниками. Отношения с близкими порадуют. Ваши идеи многим понравятся. Стройте общие планы. Хорошо проведете время в кругу противоположного пола. Только помните, обещания, данные сегодня, придется все-таки выполнять.
1: Козероги. День удачен во всех сферах, особенно в личной жизни. Настроение останется приподнятым, если вы избежите опрометчивых шагов. Ключ к успеху – реалистичная оценка своих возможностей. Не беритесь за то, что вызывает сомнения.
0: Водолеи. Спокойный и удачный день для преодоления трудностей. Если трезво смотреть на свои ресурсы, звезды помогут исполнить заветное желание. Проявите заботу о близких, избегайте резкости, взаимная поддержка обойдет конфликты стороной.
1: Рыбы. Очень многое зависит от того, насколько вы серьезны в начале дня. Не идите на поводу у капризов. На помощь извне лучше не рассчитывать, ее вовремя не будет. Возможны финансовые затруднения, так что соберитесь.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: мороженое утро на радио Пурга.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Друзья, ну а я напоминаю, что время уже 8:49, и это значит...
1: Что пора уже собираться, во-первых, на работу, кто только выходит там из дома, а во-вторых, Иван...
2: Куда собираться?
1: Я отпуск? Имею в виду,
2: скажи, отпуск? Пожалуйста, что в отпуск, я хочу собираться туда.
1: У тебя отпуск попозже, так что немножко можно и потерпеть.
0: Следующий час, да?
1: Да.
0: Ну ладно, хорошо, будем потихонечку собираться. Ваша же задача не опоздать ни в коем случае. Время еще есть, даже и пешочком кое-где дойти. И подышать свежим воздухом. Вот так немножечко тоже выдохнуть. Вот это вот все, что накопилось за выходные. И вступить в новую, как уже Наташа сказала, короткую рабочую неделю. Потому что 4 дня мы отдыхаем. И вот пока идете, обдумайте. Обдумайте один вопрос. Как же нужно правильно отдыхать после тяжелого рабочего дня или тяжелой рабочей недели? И вот как только вы это придумаете, пишите в комментариях в нашем телеграм-канале.
1: Напишите нам, пожалуйста, свои советы, и мы тоже их, конечно же, примем к исполнению.
0: И расскажем о наших. Ну, Наташа уже начала, у нее, говорит, спортзал помогает ей отдыхать. Подумай еще, если вдруг, например, ну, приболела и нельзя тебе неделю в спортзал ходить, чем можно его заменить? Я тоже о своих каких-то, возможно, лайфхаках расскажу, но все это будет... В следующем часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. В Билибино обновляют автобусный парк. Как сообщает информагентство «Чукотка», городское автопредприятие получило новый ПАЗ «Вектор Next» от компании «Базовые металлы». Это уже второй автобус, который недропользователи передали району. Машина вмещает 67 человек, рассчитана на северные морозы. У нее автономный обогрев салона и двигателя. В салоне установлены камеры, а для маломобильных пассажиров есть аппарель и специальное место для коляски. Сейчас автобус оформляют, ставят на учет и готовят к установке тахографа и ГЛОНАСС. Предприятие рассчитывают выпустить его на линию к зиме. Новый автобус особенно важен для Билибино, где часть парка давно устарела, а техника каждый день работает на городских маршрутах и на рейсах в аэропорт. На Чукотке прошел первый в мире бессмертный полк по бездорожью. Водители арктической техники пересекли заснеженную тундру на мощных вездеходах. Участники везли с собой портреты героев Великой Отечественной войны. Акция прошла в окрестностях Анадыря накануне Дня Победы. В годы войны чукотцы самоотверженно работали в тылу. Они снабжали фронт оловом и продовольствием. Каюры на собачьих упряжках перевозили грузы из оленеводческих хозяйств. Сегодня водители используют современные машины для доставки грузов в труднодоступные поселки. Организаторы планируют проводить заезд ежегодно. Так они хотят вовлекать молодежь и сохранять историческую память. В следующем году к акции присоединится больше водителей. Акция «Бессмертный полк» прошла на четырех континентах. Шествия состоялись на Земле, под водой и даже в космосе. В Вашингтоне на улице вышли сотни человек. Дети и внуки ветеранов несли портреты героев и российские флаги. К акции присоединились и местные жители. На Кипре у стен посольства пронесли 53-метровый флаг России. В индийском Нью-Дели в шествии участвовали более 350 человек. В Танзании волонтеры высадили сад памяти из пальм. На Международной космической станции космонавты почтили память героев. А на Урале 21 дайвер провел акцию на глубине 27 метров. Бессмертный полк ежегодно объединяет людей по всему миру. Так поколения хранят память о подвиге предков. Новое правительство Венгрии намерено пересмотреть условия контракта на строительство атомной электростанции ПАКШ-2. Кандидат в министра экономики Иштван Капитань заявил, что это станет одной из первых мер для снижения энергозатрат. По его словам, соглашения с Росатомом засекречены, и новое руководство страны приступит к их изучению. Партия ТИСА премьера Петра Мадьяра обещала серьезный пересмотр проекта, считая его стоимость завышенной. Глава Росатома Алексей Лихачев ответил, что госкорпорация готова обсуждать все вопросы и доказывать экономическую обоснованность проекта, который оценивается в 12,5 миллиардов евро и реализуется на 80% за счет российского кредита. И завершение выпуска. Итальянский поэт Данте Алигьери в «Божественной комедии» зашифровал реальные физические процессы. Так считает доктор Тимоти Бербери из Университета Маршалла. По его словам, описание падения сатаны с небес фактически передает последствия удара астероида о Землю. Ученый обращает внимание, что ад в поэме изображен как девятиуровневая воронка, которую пробил падающий сатана. Это напоминает быстро движущийся объект, врезавшийся в южное полушарие. Данте первым продумал геологические последствия такого события. Бербери проводит параллели со столкновением протопланеты Тея с Землей, образовавшим Луну, и с кратером от астероида Чукцулуп, который убил динозавров. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Отмороженное утро на волнах радио Бурга продолжается. 9.07 на часах студийных. Напомню, что у микрофона Наташа Ковалева
1: и Иван Семиклетов.
0: Каждому из вас мы говорим доброе утро! Проспайтесь, бодритесь, даже если вы уже на работе. Мы прекрасно понимаем, что на работе можно и после 10 проснуться.
1: Особенно после таких длинных выходных, когда еще хочется как-то себя взбодрить и войти, конечно же, в рабочий режим.
0: Да, потому что бывает так, что ты час на работе находишься, даже делаешь свою работу, что-то заполняешь, а потом только к 10:30 такой: доброе утро.
1: Вот, на самом деле у всех же разное время. Допустим, вот мне интересно, как у людей, вот они пришли на работу, сколько им нужно времени на раскачку? Понятно, есть какая-то работа, которая незамедлительно требует, да, каких-то там решений, вот это всего. А если вот у вас есть время, допустим, да, как-то растянуть это удовольствие, как вы это делаете?
0: Вне эфира сколько тебе времени на раскачку надо?
1: Ну вот смотри, я пришла сначала на работу.
0: Так.
1: Разделась, включила компьютер, свет. Пошла, собрала всю информацию у ребят, как у них дела.
0: Информацию о работе?
1: О работе. Слушай, на самом деле, в том числе и о работе, и вообще в целом какие-то, да, там, новости. И потом уже пошла работать. Знаешь, как будто бы уже все, план выполнен, уже можно спокойно идти заниматься своими делами. А еще обязательно, друзья мои, нужно пить чай по утрам на работе. Это очень сильно объединяет коллектив.
0: Сближает. Да. У меня время на раскачку 3 минуты.
1: То есть я прихожу,
0: снимаю куртку, вот пока включается компьютер, вот это мое время на раскачку.
1: Ну, потому что у тебя такая, понимаешь, у тебя такая работа, кто на что учился, как говорится.
0: Вообще не спорю.
1: Тебе нужно сразу же влетать.
0: На самом деле это пошло еще с корабля, когда я работал. Там вообще нет времени. Ты проснулся, все, ты сразу работаешь. Хорошо, ты спишь, ты уже работаешь.
1: Ты уже на работе.
0: То есть нет такого, что у тебя есть там полежать, 5 минуток повертеться. Нет, все, ты работаешь всегда. И это перешло и в эфир в том числе. Я выбрал себе время, во сколько мне комфортно приходить на работу, чтобы я успевал и подготовиться, все распечатать, сесть там, проверить эфир и работать дальше. Раскачка идет после.
1: Когда
0: мне потом
1: уже
0: нужно готовиться к следующему дню, и я такой: ну, я через час, наверное, сяду смотреть, что по теме дня, викторину так через 5 сделаю, вот там.
1: Оттягиваешь, да, получается, что подольше хочется все равно как-то отдохнуть.
0: Да, ну, а перед эфиром максимально. Но, с другой стороны, возможно себя загнать таким образом и устать сильно. И вот как отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Вот об этом мы хотим сегодня узнать. У нас есть комментарии, мы обязательно чуть позже их прочитаем. А вообще, конечно же, у вас хотим узнать, как отдыхать после работы. Качественно, полезно, чтобы, ну, не подхватить синдром хронической усталости. Иначе потом даже отдых может не помочь. Ну, а мы, точнее, та информация, которую мы вам расскажем, надеюсь, поможет вам подобрать сегодня образ, одежду, такую, чтобы было максимально комфортно, удобно и не холодно.
1: Жарко, и не холодно.
0: Да, прогноз погоды на волнах радио Пурга.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня плюс 4, плюс 6, небольшая облачность и без осадков.
0: Привыкла, что холодно, да?
1: Да, я говорю, плюс вообще уже непривычно видеть.
0: В Вадимске так вообще жара сегодня, плюс 11, плюс 13, ясно, без осадков.
1: В Певеке 0, минус 2, малооблачно и без осадков.
0: На Айоне минус 2, минус 4, облачно, без осадков.
1: В Игвикиноте минус 3, минус 6, значительная облачность, осадков не будет.
0: В Биллингсе минус 11, минус 13, облачно, без осадков.
1: В Марково минус 1, плюс 2, ясно, без осадков.
0: В Беринговском минус 1, минус 3, пасмурно и слабый снег.
1: Проведение 0, минус 2, пасмурно, местами слабый снег.
0: В Лаврентии минус 1, минус 3, пасмурно, местами слабый снег.
1: В Анадыре сегодня переменная облачность без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха минус 1, минус 3.

0: работу в сани летом, а телегу с утра.
1: Наташа, ты позавтракала сегодня?
2: Нет.
1: Я тебе кофе. Сейчас очень сильно сочувствую.
2: Да.
1: Потому что говорить мы будем о еде. Ладно, я тоже сегодня не завтракал толком. Но хотелось бы узнать, хотела ли бы ты попробовать такую пиццу, о которой я сейчас расскажу. Нашел, естественно, не рецепт, а вот именно саму пиццу, начинку в интернете. Пост такой. Как пишут в сети, люто хайпит пицца с Рафаэлло и клубникой. Эту кулинарную дичь готовит бразильское кафе, где бортики у нее еще из шоколада. То есть представь пиццу, тесто. Сырные бортики, когда внутри сыр, только вместо сыра шоколад растопленный. Сверху вместо там моцареллы привычной, томатной пасты, клубника и подрастопленная Рафаэлло с кокосовой стружкой сверху. Все это, естественно, тянется, а когда ты съедаешь, это все еще и слипается.
2: Слушай, ну это же вот, это я так понимаю, это как по форме
1: форма
2: пицца.
1: Форма пицца. Все как пицца, только ну без соленых вот начинок, все сладкое.
2: А для меня это как торт больше. Я, допустим,
1: плоский, только, да.
2: Плоский торт, я так понимаю, что он еще и жидкий, его же надо еще какой-то, он там весь тянучий. Да, я так и думала. Вот прям вот действительно, как ты мне показал картинку, я так и подумала, что... И для меня все-таки пицца привычная
1: так,
2: в обычном да, виде. А остальное для меня это уже не пицца, это просто либо пирог, либо торт. Поэтому я больше по-соленому.
1: Вот я бы попробовать, безусловно, хотел бы. Все
2: это
1: ингредиенты
2: вкусно.
1: Прекрасные вообще, но очень классные. Но из разряда я никогда для себя не мог принять сладкие роллы и сладкую пиццу. Потому что, правда, если это сладкое,
2: совершенно.
1: Это должен быть десерт, это должен быть другой форм-фактор. Потому что не трогайте пиццу. Оставьте ее такой, какая она должна быть. Из всех вот более-менее сладких я могу лишь поесть там грушу горгонзола. И
2: это
1: то она солено-сладкая. Да.
2: Да, все равно, где вот соль присутствует, оно как будто бы дополняет, да. А вот если... Ну, это же опять-таки, это все маркетинговый ход, чтобы люди пришли, да, там, попробовали не только обычную пиццу пепперони, а вот также и сладкую пиццу.
1: Ну, ты бы попробовала?
2: Конечно. Ну, это выглядит вкусно. То есть там все ингредиенты, они между собой сочетаются. Здесь нет ничего такого, знаешь, необычного, чтобы там несочетаемые были какие-то продукты. Да, попробовала
1: маркетинг
2: бы.
1: Работает,
2: да,
1: потому
2: маркетинг
1: что я
2: работает.
1: Бы тоже с огромным удовольствием это попробовал. Слиплось бы потом все, да безусловно. И даже не один раз бы, скорее всего. Умазался бы я весь всем этим.
2: Да,
1: да конечно.
2: Да, да.
1: У меня бы от глаз до подбородка все было бы в шоколаде, кокосовой стружке. Был бы я счастливый? Да безусловно. Понравилось бы это мне и стал бы я еще раз заказывать? Вот тут не факт. Но
2: потому
1: попробовать хочется.
2: Сладкое есть сладкое.

0: Purga.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

0: беспредел. Музыкальный беспредел.
1: Друзья, музыкальный беспредел. Прямо сейчас первая викторина. Будем разыгрывать подарки от Радио Пурга. И ваша задача — угадать название песни и название группы, кто исполняет эту песню.
2: Ты что-то смешаешь опять? Сделаешь микс?
1: Не совсем. Я взял слова песни и припев песни. Перевел это, ну, наверное, языков на 20 минимум. Там языки из разных точек нашей планеты. Там и юг, и север, и запад, и восток. И все это перемешано. И потом я это все верну, конечно же, обратно на русский язык. А как мы знаем, наши переводчики там, они...
2: Очень интересно могут перевести.
1: Вольности, да, добавляют. И изначальный вариант, конечно же, сильно видоизменяется. Но я уверен, у вас все получится. И сегодня первый правильно ответивший получит подарок. Ответы принимаем на номер Telegram или Max 924-789-2222. Так что кто ответит первым правильно, тот получит подарок. Не забудьте подписаться, как вас зовут, чтобы мы знали, кого чествовать. Ну и слова песни прочитаю вам я, естественно, без музыки, без всего. И вот ваша задача — угадать, кто поет и как называется. Внимание! Песня! Тебе не всегда везет. Ты не умеешь стрелять, а она играет. Дом полностью сгорел. Они разного цвета кожи. Темный — бордо. Все любят одно и то же. Не причиняй себе вреда. Вот и все. Прочитаю еще раз. Тебе не всегда везет, ты не умеешь стрелять, а она играет. Дом полностью сгорел. Они разного цвета кожи, темный, бордо. Все любят одно и то же. Не причиняй себе вреда. Кто поет, как называется, ждем ваши ответы.

0: Как мало правильных ответов. Я прочитаю сейчас еще раз слова, а звучат они так. Тебе не всегда везет, ты не умеешь стрелять. А она играет, дом полностью сгорел. Они разного цвета кожи, темный бордо. Все любят одно и то же, не причиняй себе вреда. Из ответов у нас был Нилетто с композицией «Любимка». Я думаю, здесь слово «ты не умеешь стрелять» — это вот время стрелять между нами.
1: Ну, надо же было за что-то зацепиться, за какое-то похожее слово.
0: Да, я понимаю. Есть Quest Pistols непохожий, потому что там, ну, тоже что-то есть такое. Откуда «Елка Прованс»? Тут вопрос.
1: Ну, может быть, там что-то про отдых, про дом, что такое.
0: Может быть. Но это все неправильные ответы, потому что правильный ответ у нас есть. И первой правильно ответила у нас Светлана. А сейчас я включаю непосредственно правильный ответ, и вы поймете, что это была за песня.

0: О, песни нашей юности.
1: Какой же это суперхит. Мне кажется, до сих пор хочется эту песню слушать. Ну, насколько это классная, интересная песня.
0: Да, дом полностью сгорел, и загорится весь дом, собственно. Девушки бывают разные, они разного цвета кожи, темный, бордовый. Здесь почему-то белый пропустил у нас переводчик.
1: Ну, решил, что это не обязательно уже.
0: Да, и правильный ответ, конечно же, «Отпетые мошенники» с композицией «Девушки бывают разные». И у нас, как я уже говорил, первой правильно ответившей стала Светлана, и ей отправляется сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Ну а вам всем за участие аплодисменты! Молодцы! И все вы у нас тоже разные, мы это прекрасно понимаем, у каждого разные какие-то представления о работе и отдыхе, и это самое представление мы хотим сегодня от вас услышать, точнее прочитать. Заходите в наш телеграм-канал «Пурга Радио», оставляйте комментарии под постом с темой дня.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: комментарии. Мы переходим к вашим комментариям, которые вы оставляете в нашем телеграм-канале Пурга Радио. Я лишь напомню тему дня, которую мы сегодня обсуждаем, а это как?
1: Как?
0: Как отдохнуть после работы? Хорошо, качественно, без вреда для себя, для той же самой работы, потому что мы с Наташей здесь за эфиром обсуждали, что бывает, наступает момент, когда ты переотдыхал, и работать ты уже потом не хочешь.
1: Вот как найти вот этот самый баланс между тем, чтобы быть и работоспособным, и, конечно же, успеть правильно отдохнуть.
0: Да, и нигде не перегнуть палку, скажем так. И у нас Ксюша написала: говорят, что отдых – это смена вида деятельности, поэтому после работы приходится заниматься другими делами, к сожалению. Здесь я, Ксюша, вас очень прекрасно понимаю.
1: Дела домашние, как говорится, никто не отменяет.
0: Либо вторая работа, либо домашние дела. Потому что, ну правда, ну а кто их сделает, если не ты? А в целом, стараюсь высыпаться, спать не менее 7 часов, другого выхода нет. И, кстати, да, по поводу сна, я тоже зашел, посмотрел, что же делать с синдромом хронической усталости. Сегодня именно такой день отмечается, и мы взяли это за основу нашей темы дня. И, как говорят люди, профессионалы, лечение синдрома хронической усталости. Первое – это нормализация режима дня. Важно соблюдать стабильный режим сна не менее 7-8 часов и чередовать работу с отдыхом, избегая перегрузок. Как это сделать? Там, к сожалению, никто не написал.
1: Ну, как-то вот знаешь, это все равно все зависит от самодисциплины, я думаю. Понятно, что мы все, это все красивые слова, это все, сейчас мы будем тут советы давать, как правильно. Но мы же все прекрасно понимаем, что все зависит от самодисциплины. Вот у тебя есть время для работы.
0: Как ее натренировать?
1: Вот это загадка. Наверное, сначала нужно как-то себя вот приучить. Говорят, сколько там нужно дней привыкнуть, чтобы...
0: 21 день я слышал такое, но слышал, что это и ерунда.
1: Это ерунда. Да, действительно, вот как-то нужно себя вот в этот режим, в правильное, там, плюс должно быть и питание хорошее, сбалансированное, да, там, чтобы не в разные часы, когда вот сегодня мы позавтракали, там, 8, потом 10.
0: Да, ты можешь поспать 8 часов, но если перед этим ты съел торт в одно лицо, скорее всего, сон не очень комфортный будет.
1: Да, поэтому нужно как-то вот, а как, мы не знаем.
0: Да, и также Олег написал нам, что такое отдыхать. Это еще одна задача, которую нужно добавить в распорядок дня. Для этого обычно ни сил, ни времени нет. Тут я тоже с Олегом полностью согласен. А вообще, мне лично надо побыть одному. Не только после тяжелого. После любого дня, где есть люди. И на самом деле это тоже хороший
1: это действительно
0: отдых.
1: Так. А ты, кстати, слышала? Я посмотрела советы психологов. Еще опять-таки, вот они говорят, психологи наши, то, что мы многие смотрим сериалы. Да, допустим, домой пришли, включили что-то, да. И это вообще не отдых. Говорят, что просто нужно включать какую-то классическую музыку и ни о чем, ну, чтобы не было никакой информации в голове, потому что даже смотря фильм, читая книги, у нас же все равно происходит мозговая деятельность, а нам нужно ее свести на минимум. Поэтому, когда приходим домой, включаем музыку...
0: Белый шум,
1: я знаю. Шум дождя, шум волн, что-то такое.
0: Шум волн нельзя.
1: Почему?
0: Ты начинаешь думать об отдыхе, а потом тебя еще больше накрывает.
1: Еще больше расстроишься. Ну, в общем, что-то такое, что не напрягает мозги, в общем.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 2-83-46.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке впервые появился государственный театр. В Анадыре драматический театр имени Олега Куваева получил статус государственного учреждения. Это первый государственный театр в истории округа. Как сообщили в региональном департаменте культуры и туризма, это даст новый импульс всей театральной жизни региона. Театр сможет укрепить материальную базу, привлечь специалистов и выпускать большие премьеры. Коллектив работает всего 2 года, но уже успел заявить о себе. В репертуаре 13 спектаклей, прошли гастроли по Чукотке и Дальнему Востоку, участие в заметных фестивалях и собственный фестиваль любительских театров с всероссийской наградой. Этой весной артисты впервые представили округ в Москве. Театр также регулярно выступает в отдаленных населенных пунктах. На Чукотке чаще выбирают выплату вместо набора для новорожденных. Больше 57 округа выбрали деньги вместо набора рожденному на Чукотке. Как сообщили в Департаменте социальной политики, такая возможность появилась по решению властей округа. Теперь родители могут взять готовый комплект вещей для малыша или получить 25 тысяч рублей на самые нужные покупки. С начала года набор выбрали 49 семей, выплату 52. Согласие на перечисление денег можно оформить в окружной больнице, затем данные передадут в Центр социального обслуживания. Напомню, в набор входят 22 вещи, в том числе одежда, подгузники, бутылочка, термометры, средства гигиены и сумка-переноска. В прошлом году семьи Чукотки получили 420 таких комплектов. Другим новостям. С 12 по 14 мая в Москве пройдет конгресс индустрии детских товаров с участием руководителей российских предприятий из 47 регионов. Главная цель – увеличить долю отечественной продукции для детей с 37% в прошлом году до 50% к 2030 году. В трехдневной программе из 30 мероприятий – выступления представителей Минпромторга, Минпросвещения, Минобразования. Обсудят госзаказ на оснащение школ, детсадов, кампусов и систему проката товаров для семей. На выставке представят продукцию 138 предприятий, а также студенческие работы молодых дизайнеров. Организаторы ожидают делегатов из регионов с промежуточными итогами дорожных карт развития отрасли. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 9 возможных случаях заражения хантавирусом среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius. 7 из них подтверждены лабораторно, 3 заболевших скончались. Еще один пассажир пока не включен в общее число, его тест дал неубедительный результат. Вспышка была зафиксирована в начале мая. Как уточнил глава подразделения эпидемиологии ВОЗ Оливье Леполен, 10 мая судно прибыло на остров Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров и экипажа. И завершение выпуска. Ученые из Института океанологии Российской академии наук зафиксировали быстрое расширение береговой линии Каспийского моря из-за падения его уровня. В ходе исследований отмечен прирост суши как на уже существующих, так и на формирующихся островах. Так, площадь острова Чистая Банка с 2019 года увеличилась вдвое за счет обмеления акватории с трех сторон. Еще более впечатляющая динамика острова, возникшего на месте банки Тбилиси. За год его территория выросла втрое. В экспедиции ученые также измерили течение в Северном Каспии, используя гидролокаторы и многолучевой эхолот, и изучили рельеф дна. Полученные данные подтверждают тенденцию прогрессирующего падения уровня моря и позволяют составить актуальную картину состояния акватории. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Друзья, ну а я напоминаю, что это «Отмороженное утро» на волнах радио «Пурга», и у микрофона Наташа Ковалева
1: и Иван Семиклетов.
0: Еще раз каждому из вас мы говорим
1: «Доброе утро!»
0: Просыпайтесь, бодритесь, веселитесь, участвуйте в викторинах, желательно выигрываете и тем самым поднимайте себе настроение. Все остальное мы вам обеспечим, поверьте нам. Ну и, конечно же, мы ждем ваши комментарии, потому что мы сегодня говорим про отдых.
1: Да, как правильно нам вообще нужно отдыхать после работы? Да и, в принципе, как нужно правильно отдыхать даже в выходные? Понятно, что там, да, кто-то смотрит сериалы, кто-то там на шашлык сейчас, да, очень погода позволяет съездить. А вообще еще какие есть виды отдыха, которые вот вы можете посоветовать?
0: Нам Нина написала: самое главное — всегда находить для себя плюсы. Тогда и работа будет в радость, выходить из зоны комфорта. Мне кажется, вот это правильный ответ в плане того, что очень часто же мы устаем от рутины еще.
1: Одно и то же каждый день. Кажется, что день сурка.
0: Да, мы просыпаемся, идем на работу, работаем одну и ту же работу, приходим, домашняя рутина, ужин приготовили, все, уже ничего не хочется, хочется просто поспать, чтобы тебя не трогали, и вот оно изо дня в день, изо дня в день, и ты просто понимаешь, что как будто бы ты из этой трясины выбраться уже не можешь. Хотя на самом деле никто не запрещает нам, не знаю, сходить на концерт, просто там прогуляться недалеко в тундру с друзьями. Это же тоже выход из зоны комфорта, это не типичное времяпрепровождение. И я думаю, тем самым мы перезагружаем не тело, а именно мозг, который говорит нам: вау, классно, мы хотим так еще раз, мы можем так еще раз, и нам никто этого не запрещает. Потому что да, ну извините, ну не уберетесь вы сегодня в этот день, зато проведете время как-то по-другому, с пользой, с друзьями встретитесь, не знаю, в настолки поиграть, если вы никогда этого не делаете, вы тоже откроете для себя какой-то новый абсолютно мир, и может быть это станет крутым вашим хобби.
1: Вот только что я хотела сказать, когда ты сказал на концерт. Я понимаю, да, когда люди живут в больших городах, одно дело сходить, да, там есть действительно много развлечений, да, разные места, даже, да, просто там соседний, не знаю, там город, да даже на соседнюю улицу сходить, да, это, ну, те, кто живут в мегаполисе, да, у них...
0: Это уже будто, совершенно другое,
1: да, да. Это совершенно другое. Просто так, как мы живем, да, как будто бы здесь, ну, можно сказать, в замкнутом пространстве, и как будто бы немножко круг сужается, да, возможности отдыха. Но опять-таки это же... можно уметь правильно как-то подобрать. Вот действительно, когда ты начал говорить, что есть и настольные игры, которые некоторые вообще не принимают. Говорят: ой, да я не играю.
0: Да вы не пробовали,
1: да,
0: просто.
1: Это вы не пробовали, это на самом деле прекрасно, весело и тоже развивает мозг, и как будто бы ты действительно отдыхаешь.
0: А я знаю, почему многие не пробуют это, потому что нужно вникать же.
1: То это есть... надо думать опять.
0: Да, это, к сожалению, опять надо думать.
1: К сожалению, надо всегда думать.
0: Это уже не тот отдых, где мы лежим и ничего не делаем. Это такое, перезагрузка нас же самих. Да, естественно, я прекрасно понимаю, что это может оттолкнуть тем, что нужно вникнуть в правила новой игры. Там, возможно, поспорить с кем-то, что кто-то так не делает. Но зато потом результат, после того, как вы закончите эту игру, во-первых, это сплочает вас. Либо вы рассоритесь полностью, такие игры тоже
1: есть. Это вот, кстати, очень хороший тест на дружбу, да?
0: Да, особенно «Монополия». Если вы не развелись после «Монополии», как вы вообще в нее играли?
1: Очень крепкая семья, если вы не развелись. И, кстати, еще хочется сказать, что сейчас же у нас и тепло на улице. Теперь можно выйти погулять, даже сходить, вот кофе купить. Это уже как будто бы разнообразие. Купил кофе, посидел на скамеечке. Вот мне очень нравится сидеть на скамейке и кормить голубей. Это такое удовольствие. Вот ты кидаешь вот эти вот семечки.
0: Я смотрел фильм «Один дома два».
1: Ну я не так их кормлю. Там же и воробушки прилетели, и голуби прилетели. И ты тоже получаешь от этого удовольствие, потому что контакт с животным миром происходит.
0: Да, так что, Нина, спасибо большое за классный совет. Выходите из зоны комфорта. Ну а мы в зону комфорта возвращаемся, потому что, ну как это в начале часа и не рассказать о погоде за окном.
2: Погода на радио «Пурга».
0: Билибина сегодня плюс 4, плюс 6. Небольшая облачность без осадков.
1: В Анюйске сегодня лето. Плюс 11, плюс 13. Ясно и без осадков. И
0: тут даже не поспоришь. В Певеке 0, минус 2. Малооблачно без осадков.
1: На Ионе минус 2, минус 4. Облачно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте минус 3, минус 6. Значительная облачность без осадков.
1: В Биллингсе минус 11, минус 13. Облачно, осадков не будет.
0: В Марково минус 1, плюс 2. Ясно, без осадков.
1: В Берингов минус 1, минус 3 пасмурно и слабый снег.
0: В Проведении 0, минус 2 пасмурно, местами слабый снег.
1: В Лаврентии минус 1, минус 3 пасмурно, местами слабый снег.
0: В Анадыре переменная облачность, без осадков, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха минус 1, минус 3.

0: sehr.
1: Теперь буду знать.
2: Друзья, сегодня у нас день богат, на самом деле, на праздники. И вот один из них. Это праздник, скорее всего, для тех, у кого есть автомобиль, естественно. Ну, или какой-то там транспорт на колесах, в общем.
3: Велосипед, самокат, вот это вот все.
2: Для меня это... У меня транспорт есть, но я в нем ничего не понимаю. Никакие там вот штуки, крутящиеся моменты, это не мое. Но вот что
3: так
2: интересно.
3: Подожди, я вот сейчас открыл календарь.
2: Где же праздников. Я такой нашла праздник, да?
3: День экологического образования вряд ли. Международный день женщин в математике точно не.
2: Куда, где я нашла этот праздник? Оказывается, друзья, сегодня 12 мая необычный, но очень полезный праздник. День одометра. Ты знаешь, что такое одометр?
3: Нет.
2: Здравствуйте, приехали. Здравствуйте. Я думала, ты угадаешь. Это счетчик, который считает каждый километр.
3: А, это?
2: Да, да. А как он появился, какие рекорды он ставил? Вот я сейчас
3: там
2: хочу.
3: Там рекорды есть?
2: Да, естественно.
3: Рекорды по скрутке в автосалонах.
2: Да, вот, кстати, это тоже есть. Ну, ладно, мы об этом не будем. В общем... Первый одометр придумали еще древние римляне, и там не было, естественно, никакой электроники, была только сплошная механика. Колесницы прикрепляли тележку с колесами строго определенного диаметра. И пока колесо делало 400 оборотов, проходилось это ровно одна римская миля. А внутри ящика лежали камешки, и с каждым оборотом этого шестеренки продвигались. И ровно через 400 оборотов один камешек с характерным стуком падал вниз. И в конце пути они считали эти камешки, и все было ясно, сколько проехало колесо. Понял?
3: Вот даже тогда люди умудрялись пробег телеги узнать, чтобы потом продать. Битая, некрашенная, пробег не скрученный, 4 камушка упало.
2: Видишь, всегда это было, оказывается, актуально. Также, что долгое время считалось, что одометр придумал американец. Это Уильям Клейтон в 1847 году аж. Но он путешествовать очень любил и устал вручную считать обороты. Для чего это делал, мне неизвестно. Но вот просто, видимо, ему нравилось считать обороты колеса. И смастерил радометр уже. И это были деревянные шестеренки, которые щелкали каждую четверть мили. Но позже историки выяснили, что этот механизм уже был известен задолго до него. Так что вот этот Клейтон не изобрел...
3: Все новое, это хорошо забытое старое.
2: Да, он не изобрел этот одометр, а всего лишь запатентовал его в США. И именно 12 мая дата этого патента. Так что дальше идем вперед. Шли годы, и механические шестеренки у нас уже сменились электроникой. И уже в 80-х годах, 1980-х, появились привычные нам цифровые одометры. Ну и с их помощью водители ставили рекорды. Вот, например, один американец Фил Марселла, надеюсь, правильно ударение поставил.
3: Я думаю, вряд ли он проверит.
2: Да. Проехал 1 600 000 километров. Вот такой рекорд.
3: Я помню такое яркое событие. У нас был «Москвич» 41-й у отца. И там одометр был еще, знаешь, как вот часы вот эти из дня сурка, которые типа перекручивается колесико, и ты понимаешь, сколько километров ты проехал. И я присутствовал на историческом моменте, когда 9-9-9-9-9-9-9, и оно такое щелк, и там 100 тысяч километров получается. Или сколько?
2: Ну да. Наверное, да.
3: Да, что-то такое. И я такой, восторг. Я такой, мы преодолели вообще все возможные ресурсы этой машины.
2: Представляешь, да, тебе он еще был совпасть по времени, чтобы это запечатлеть.
3: Да, отец говорит, типа, ты еще Волгу деда не видел, там у него раза 4 так было.
2: А никто не скручивал, интересно?
3: Ну нет, зачем наш автомобиль был?
2: Это же наоборот интересно, насколько твоя машина, она вообще вот может прожить, как говорится, дюжая вот эта машина, которая тем более советские, которые были мощные, естественно, да. Они долго
3: сейчас-то
2: служили.
3: Все это электронное, там уже конкретные числа, там уже ничего с этим не сделаешь, хотя говорят, что еще как можно, но я не проверял, я не знаю.
2: Вот я знал, что раньше, по крайней мере, вот эти, кто продавал машины, скажем так, недобросовестные продавцы, они скручивали действительно вот этот километраж каким-то образом, но оказывается, это очень легко проверить. А как проверить, я не знаю. Ну, в общем, было написано, что очень легко.
3: А я человек простой.
2: Посмотрите, да? Я дальше не успела дочитать просто.
1: Теперь буду знать.

0: Утренний челлендж.
1: Викторина.
2: Еще одна.
1: Это как раз та, о которой я говорил, что я похихикал вчера.
2: Да. У нас еще ж сегодня необычный праздник. Это день ежового сопения. Правильно я сказала? Ежового или ежиного? Ну, в общем, день сопения ежа. Ежики вот сопят. Вот в честь этого придумали такой неофициальный праздник.
1: А дело в том, чтобы выиграть в этой викторине, вам нужно догадаться, где же этот самый ежик сопит.
2: Да, поэтому... Что мы делаем?
1: Звоним по номеру 20600. Это телефон прямого эфира, потому что у нас для вас есть несколько звуков, среди которых вам нужно ежиное сопение и обнаружить. И если вы эксперт по ежикам и в темноте где-нибудь летом идете не на Чукотке, потому что я здесь ежей я не видел.
2: Сопение это... Ну... На самом деле, если в темноте и где-то по улице города слышите сопение, это не обязательно ёжик. Может быть.
1: Не факт, что ёж, да.
2: Лучше по таким улицам не ходить.
1: И для того, чтобы выиграть викторину, нужно дозвониться по номеру 20600, послушать разные сопения и среди них определить ежинное. Все просто, я думаю, поэтому звоните, участвуйте, ну и, конечно же, выигрывайте.

0: Друзья, а где вы? Алло, ау.
1: Почему вы не звоните нам?
0: ЭКГ. Ну, если хотите, вы где?
1: Очень интересная викторина, между прочим.
0: Ну, на самом деле, прекрасно понимаем. Три выходных, вышли на работу. Дел, скорее всего, не проворот и не до звонков. Поэтому мы решили, что ну как это без викторины вас оставлять, тоже не хочется. Благо, звучки короткие, и можно ее
1: адаптировать,
0: модернизировать для телеграммы Макс Викторина. Мы послушаем по очереди звук номер один, звук номер два и звук номер три. И как только вы все услышите, пишите на номер телеграм или Макс 924-789-2222. Какой из них? Звук кого?
1: Ежа, конечно же, сопение ежика.
0: Да, я думаю, будет все просто. Хотя, я когда слушал, на секунду мне показалось, что там везде Наташа сопит.
1: А у меня, кстати, была мысль записать, знаешь, свое сопение. Но потом думаю, ладно, есть уже люди, которые это сделали до меня.
0: Так вот, ищем сопение ежа и слушаем звук номер один. Звук номер два. И звук номер три. И какой же из них ежик? Присылайте. Первый правильный ответивший 924-789-2222. Тебя точно там нет?
1: Нет.

0: Ну, Наташа, ну там же есть твой голос, нет?
1: Не надейся, нет, нет.
0: Ну, а человеческий же есть?
1: Конечно же есть.
0: А чей еще есть?
1: Есть голос, ну, голос. Нюх, скажем, сопение собаки, сопение ежа и сопение человека.
0: Вот, собственно, в таком порядке мы их с вами и слушали. Сначала была собака.
1: Которая очень активно что-то вынюхивала.
0: Собака, детектив. Потом был ежик, ну, там самый такой милашный, наверное, из всех. Ну, и третий, это, конечно же, был человек со своим...
1: Я так понимаю, просто человека нос заложило, и у него вот это все свистящие моменты происходили в носу. И вот решили это почему-то вот так они записать.
0: Запомнили, записали в словарик свистящие моменты.
1: Есть крутящийся момент, да, а да, есть да. Свистящий момент.
0: Берем на вооружение. Ну, собственно, ежик, он был вот таким. Ну, реальное ощущение, что это человек делает.
1: Да.
0: Вот я могу ежик. Я умею изображать Дональда Дака, я умею изображать ворона, теперь я и ежика еще умею.
1: У тебя, видишь, какой ты многогранный, оказывается, человек.
0: Буду животный пародист. Если что, этим зарабатывает. Ну и кто же у нас сегодня победил? А я скажу, кто у нас сегодня победил. Первой правильно ответившей у нас стала Алла. И ей отправляется сообщение, где и как она может забрать свой подарок, потому что она первой написала, что 2 – это ежик. Ну а вам всем нет, не сопения, а аплодисменты. Молодцы. Вот вторая викторина у нас позади. Вы, конечно, огромные молодцы. И Наташа тоже за эфиром говорит, как же приятно смотреть и читать ваши комментарии, ваши ответы, когда понимаешь, что ты что-то делаешь, а вам это интересно,
1: да,
0: и вы в этом участвуете.
1: Это очень приятно на самом деле, что есть ответная какая-то реакция. Поэтому спасибо большое.

0: И тоже попробую взять ноты высокие. Пишите комментарии. В нашем телеграм-канале есть подтема дня, как отдохнуть после работы. И мы хотим узнать ваши лайфхаки. Можно ли это сделать? Или все-таки невозможно? Или есть какие-то, наоборот, секреты? Вот там прийти, закрыть глаза, подышать, натереть пятку свекла. Я не знаю, это Малахов плюс уже пошел.
1: И все, и ты бодренький, и здоровенький, и, конечно же, энергичный.
0: Да, поэтому присылайте ваши комментарии. Мы с удовольствием их прочитаем.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. В начале выпуска информация от Главного управления МЧС. Сегодня до 9 вечера в районе Певека на побережье ожидается ветер порывами до 28 метров в секунду. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Телефон экстренных служб 112. На Чукотке определили основные условия путины. На минувшей неделе в селе Тавайвам обсудили подготовку к рыболовному сезону. На встрече с жителями власти региона и надзорные органы озвучили основные решения по будущему сезону. Для представителей коренных малочисленных народов Севера установили 3 дня лова в неделю, пятницу, субботу и воскресенье. Если в эти дни будет шторм, их разрешат перенести. Во время путины в районе откроют 12 постов охраны, чтобы усилить контроль вылова лососевых. Еще одно решение – увеличить расходы на научные исследования. Жителям также рассказали о мерах поддержки. Речь шла о возврате денег за лицензии на вылов анадромной рыбы для некоторых категорий граждан. Отдельно специалисты объяснили новый порядок традиционного рыболовства без подачи заявлений. На минувших выходных праздничные мероприятия в честь Дня Победы охватили всю Чукотку. В Билибино участники парада выстроились в форме гигантской звезды. Также жители присоединились к всероссийской акции «Звезда Героя». Проведение во время шествия бессмертного полка развернули масштабную георгиевскую ленту. Эмоциональным символом дня стала стая журавлей в небе. Птицы появились прямо во время прохождения колонны. В Певеке особое место заняло чествование ветеранов. Церемония прошла в рамках митинга «Завтра была война». Жители возложили цветы к мемориалам павших героев. Объявленное Владимиром Путиным перемирие в честь 80-летия Победы завершилось. Российский лидер принял предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая. Российские войска полностью остановили боевые действия, но ВСУ многократно нарушили режим. 23 800 инцидентов. Украинские силы атаковали российские позиции, обстреливали приграничья и регионы, включая Крым и Чечню. Армия России отвечала зеркально, поражая артиллерию и пункты управления. Обмена пленными не произошло, предложение от Киева не поступало. Владимир Путин выразил надежду, что гуманитарная инициатива все же будет реализована. И завершение выпуска. Температура мирового океана приблизилась к рекордным значениям, уступая лишь показателям 2024 года. По данным Евросоюза, апрель стал вторым самым жарким для поверхности моря за всю историю. Волны морской жары побили рекорды в Тихом океане у берегов США. Ученые связывают это с приближением мощного Эль-Ниньо, которое появится уже в мае-июне. Явление обещает быть сильнее, чем в прошлом годах. На фоне глобального потепления последствия усугубятся. Апрель стал третьим самым теплым в истории, плюс 1,5 градуса Цельсия к доиндустриальной эпохе. Объем арктического льда близок к минимуму. В Европе ожидается жаркое сухое лето с риском пожаров и засух. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
2: Не спи, а то замерзнешь. Радио Пурга.

0: Там пришел комментарий не от человека, а от робота.
1: Серьезно?
0: Ну, можно и так сказать. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем отдых после тяжелого рабочего дня, чтобы не перейти к такому синдрому, который называется синдром хронической усталости. И вот нам Олег пишет. А что такое отдых? Только люди могли придумать такое непонятное слово нам, роботам, сие неведомо. А вот про усталость можно отдельно. К основной накопленной усталости еще очень сильно утомляет быть все время на подсаженных аккумуляторах. Спасают всякие занятия, отвлекающие, хобби и прочие дела, которые резко отвлекают и переключают мозг, ну и весь мыслительный процесс. Кофе, чай без сахара. С сахаром, наоборот, усыпляют.
1: Вот как интересно. Хотя сахар... На секундочку, наоборот, должен бодрить, да?
0: Но он кратковременный же, да. Эффект вот длится, что вот эти энергетики, все газировки сладкие, ты выпиваешь, ты вроде бы вот бодрый, а потом бодрый, становится, а потом еще хуже.
1: Сил, да.
0: На самом деле тоже здесь есть очень здравая мысль о том, что мы не даем себе отдыхать и работаем вот на этих самых подсаженных аккумуляторах, потому что мы отработали день, вроде бы что-то полежали, но, опять же, мы сделали это неправильно, мы потом мало поспали, поели перед самым сном, проснулись, не настолько бодрые, веселые и активные, как хотелось бы, а работать надо продолжать дальше.
1: Вот сейчас люди же и засыпают совсем, мне кажется, все одинаково, практически все с телефоном.
0: Да.
1: Взяли, посмотрели, кто-то рился.
0: Пока сверху не упадет на лоб.
1: Пока сверху на голову не упадет, да, не расшибет все, что там есть в голове. Вот, поэтому даже, ну... И я, и все, и другие. Я, допустим, засыпаю под фильм. Не знаю, я даже не обязательно он должен быть интересный, но
0: на
1: мне...
0: На телефоне?
1: Да, или... я включаю на телефоне вот так вот. Никому не мешаю, потому что все остальные тоже в телефонах. И я начинаю смотреть. И пока у меня глаза не сомкнутся полностью, и я не отключу. Я мозгами понимаю, что я... Выключит, и уже тебе уже пора спать. Не надо продолжать дальше себя мучить. Но нет, вот не надо. И пока я совсем уже не вырублюсь, я телефон не уберу. Это ужасно плохая привычка. Это просто какой-то кошмар. И ты просыпаешься утром, думаешь, ну вот, ну мозги же есть. Ну можно было бы, допустим, как-то пораньше вот выключилось, и хорошо бы бодрячком стало. Ну,
0: я поосуждать тебя хочу.
1: Давай.
0: Не в плане то, что ты там до последнего тянешь, а кто смотрит кино на телефонах? Его придумали и сняли для больших экранов минимум телевизор. Я для этого себе планшет купил, чтобы в самолете смотреть не на телефоне, а на экране побольше.
1: Понимаешь, с планшетом спать неудобно. А
0: так спать надо без вот этого всего, Наташа.
1: Вот ну вот, понимаешь, вот такая вот дурацкая привычка. С телевизором ты же не будешь как бы там всем мешать вот это маячить. А тут телефон настроил как-то вот так вот его, убрал яркость, все, наушники. Ты никому не мешаешь, только себе, и все. Поэтому... Ну, это не я одна такая, меня...
0: Да, конечно, не спорю, да. Многие так.
1: Поэтому многие так делают. Потому
0: что телефон нам заменяет всю мультимедийную систему. Хочешь, потому что, ну, я не смотрю кино, но я пытаюсь читать с телефона. Тоже 2-3 страницы, пока вот он не упадет на меня, такой, ну все, можно спать. Хотя, казалось бы, Ваня, ты уже засыпаешь, убери его, пожалуйста, куда подальше. И вот этот момент и приводит к тем самым... подсаженным батарейкам нашим внутренним, с которыми нам на следующий день приходится идти и работать дальше.
1: Да, поэтому как-то надо все-таки думать о здоровье своем.
0: Мы вот опять же вот из разряда «не высыпайся, ну поспи».
1: Да, зато совет другим
0: устал,
1: дадим.
0: Устал, отдохни.
1: Как надо правильно жить.
0: Ну, надеюсь, но вдруг кто-то услышит, найдет себя в этом, поймет, что «о, это же про меня говорят». И как-то, может быть, пересмотрит свою жизнь в лучшую сторону, чтобы потом более бодрым и отдохнувшим присоединиться к отмороженному утру. Ну, а мы, как всегда, в начале часа, помимо всего прочего, расскажем вам о погоде за окном.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино сегодня плюс 4, плюс 6, небольшая облачность и без осадков.
0: В Анюйске плюс 11, плюс 13, ясно, осадков не будет.
1: В Певеке 0, минус 2, малооблачно, осадков не ожидается.
0: На Айоне минус 2, минус 4, облачно, без осадков.
1: В Игвикиноте минус 3, минус 6, значительная облачность, без осадков.
0: В Биллингсе минус 11, минус 13, облачно, без осадков.
1: В Марково минус 1, плюс 2, ясно, осадков не будет.
0: В Беринговском минус 1, минус 3, пасмурно и слабый снег.
1: В Проведение 0, минус 2, пасмурно, местами слабый снег.
0: В Лаврентии минус 1, минус 3, также пасмурная погода и местами слабый снег.
1: В Анадыре сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха минус 1, минус 3.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: А телега сегодня нам прикатила интереснейшую новость.
2: Что там, давай не томи, рассказывай.
1: Суперинтересно, и я думаю, что об этом еще никто ни разу не слышал. А начнем с того, что эта новость, конечно
2: же... А где ты об этом услышала?
1: А вот, в общем, оказывается, что кошки наши любимые могут быть и левшами, и правшами. И это действительно реальный факт, который влияет на характер питомца. Ты
2: им
1: знал?
2: Дали ручку, листочек бумажки и смотрели, какой лоб пишет.
1: И он уже написал. Но, к сожалению, питомцы у нас еще не научились писать. Оказывается, что правши, допустим, кошки, именно кошки здесь, не собаки, чаще спокойные и уверенные, а левши – тревожники, которые во всем осторожничают.
2: Я вот сейчас пытаюсь понять, как определили кошку левшу и кошку правшу.
1: А сейчас лайфхак.
2: Можно,
1: будем проверять.
2: Давай. Можно угадаю. Вдруг пробью.
1: Давай.
2: Они ставили на край стола чашку, садили кошку, и вот какой лапой она эту чашку уронит, а она 100% ее уронит. Там правша или левша?
1: Ну, нет, не такой. Но, кстати, вот твой вариант даже достаточно был и интересный. Оказывается, как это проверить? Положите лакомство в узкий стакан и посмотрите, какую лапу кот будет использовать, правый или левый. Ну и поэтому...
2: Мы же знаем, что коты — это жидкость, они морды будут пытаться сначала туда залезть. И не удивлюсь, если у них это получится.
1: А слушай, а если... Ладно, есть правша, есть левша. А если морда, это получается у него двухстороннее вот это развитие, и на правую, и на левую?
2: Да, получается. Он обеими лапами не умеет пользоваться.
1: Да, есть, наверное, и такие коты. Но вот самое интересное, что вот я даже никогда не догадывалась, что... Ну, наверное же тоже у животных тоже так же, да, как у людей есть и правши, и левши. Но вот что вот можно таким простым способом это проверить, я не знаю. Но я так думаю, что нужно несколько раз, на всякий случай, потому что вдруг... Она там, типа, ну вот сначала не подумавши возьмет одной лапой, потом другой. Надо несколько сделать таких тестов.
2: Ну, на самом деле, опять же, ты вот сколько живешь и думаешь, что ты, ну, плюс-минус многое уже знаешь. А потом тебе говорят, что, оказывается, кошки могут быть правшами и левшами. Ты понимаешь, что ты никогда в жизни даже не мог бы подумать, чтобы как-то определить, твое домашнее животное левша или правша.
1: И что самое интересное, что это влияет же вот опять-таки на характер, что там кошка может быть тревожником. Понятно, что у них все разные, да, там характеры. Но вот тоже то, что как это может повлиять, левша или правша, это тоже интересно. А поэтому вот... кошки — это, конечно, тоже какой-то неизведанный мир, который,
2: да,
1: можно открывать каждый день по-новому.
2: И это мы еще не знали, в каком инциденте у них там гороскоп.
1: Да, сейчас новость.
2: В каком Меркурии у них козерог.
1: Скоро будет новость, что тоже даже у каждой кошки есть свой гороскоп. Поэтому будем ждать.
2: Мяутальная карта.
1: Да.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Регулярная диспансеризация по полису ОМС выявляет серьезные заболевания и риски их развития. Одно из них – вирусный гепатит С. Запишитесь на обследование по полису ОМС. Бесплатный тест на антитела к гепатиту С доступен гражданам с 25 лет раз в 10 лет. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagasdefismed.ru. АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32301 от 30.07.2024 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Сказывают, что все у вас
1: гороскоп. Овны, день ваш хорош для общения. Если давно не слышали старых друзей, то напомните о себе. Есть шанс восстановить то, чем вы дорожили. А вот планы обсуждайте позже, когда будет больше уверенности. Кстати, не исключены выгодные покупки.
2: Тельцы. Сегодня удачный момент для серьезного разговора с близкими. Вы сможете спокойно донести свою мысль и услышать другого. Это поможет решить давнюю семейную проблему. В новых делах не рубите с плеча. Сначала разберитесь.
1: Близнецы. Смотрите на вещи реально. Идей может быть много, но не все они практичны. Не торопитесь их воплощать. Дайте себе время подумать. Дела, требующие сосредоточенности, лучше отложить. А вот с финансами сегодня полный порядок.
2: Раки. Первая половина дня самая плодотворная для работы. Идеи, которые придут в голову, действительно облегчат вам жизнь. Разговоров будет больше обычного, но не зря. Вы договоритесь с теми, с кем давно хотели наладить контакт.
1: Львы. Будьте осторожны в общении, не ищите подвох там, где его нет, иначе поссоритесь даже с близкими. Избегайте споров из-за мелочей. Успех придет там, где вы справитесь сами, без помощников.
2: Девы. День обещает быть удачным и в работе, и в отдыхе. Избегайте импульсивных реакций и споров с теми, кто вызывает раздражение. Вероятные трудности быстро сойдут на нет, если вы сохраните доброжелательный тон в общении.
1: Весы. День преподнесет сюрпризы, но не всегда приятные. Особенно до обеда. Лучше не строить грандиозных планов, а заняться привычными делами или даже отдохнуть. К вечеру, возможно, неожиданная встреча или интересное знакомство.
2: Скорпионы. Осторожно! Вспыльчивость и импульсивность могут привести к беде. Не поддавайтесь на провокации. Сегодня не лучший день для важных решений. Воздержитесь от язвительных слов и крупных ненужных покупок.
1: Стрельцы. Недавние соперники могут стать вашими союзниками. Отношения с близкими порадуют. Ваши идеи многим понравятся, так что стройте общие планы. Хорошо проведете время в кругу противоположного пола. О-ля-ля. Только помните, обещания, данные сегодня, придется все-таки выполнять.
2: Козероги. День удачен во всех сферах, особенно в личной жизни. Настроение останется приподнятым, если вы избежите опрометчивых шагов. Ключ к успеху – реалистичная оценка своих возможностей. Не беритесь за то, что вызывает сомнения.
1: Водолеи. Спокойный и удачный день для преодоления трудностей. Если трезво смотреть на свои ресурсы, звезды помогут исполнить заветное желание. Проявите заботу о близких, избегайте резкости. Взаимная поддержка обойдет конфликты стороной.
2: Рыбы. Очень многое зависит от того, насколько вы серьезны в начале дня. Не идите на поводу у капризов. На помощь извне лучше не рассчитывать, ее вовремя не будет. Возможны финансовые затруднения. Так что соберитесь.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

0: Отмороженный гость.
1: И в рамках «Отмороженного утра» у нас есть рубрика «Отмороженный гость». И сегодня у нас этих гостей, видимо-невидимо, потому что к нам в гости на экскурсию пришли талантливые дети смены «Энерти», журналистика и медиа. Их много, мы их обязательно услышим. Ну и, конечно же, вместе с ними пришли два их преподавателя. Это Катарина и Евгений. Доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: Вы откуда к нам приехали? Расскажите, пожалуйста.
2: Мы приехали из Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Я, собственно говоря, являюсь преподавателем кафедры режиссуры игрового кино и заведующим отделением дополнительного образования для детей и взрослых в этом прекрасном институте, где учат журналистов, режиссеров, операторов, звукорежиссеров и всех, кто нужен для создания любых медиа, любых форматов и форм.
1: Евгений.
3: Да, я также преподаватель из Института кино и телевидения по операторскому мастерству. Учим ребят управляться с камерой, искать хорошие ракурсы и вообще работе со зрителем, потому что камера — это инструмент, а съемка сама по себе — это работа прежде всего с человеком, с его эмоциями и с его чувствами.
1: Вы чувствуете, что в этот момент сзади вас снимают три человека?
3: Я вижу это периферийным зрением.
1: Правильно все делают?
3: Конечно.
1: Да. Сокращенно же Институт кино и телевидения КИТ называют еще.
2: КИТ, да.
1: Я просто знаю, у нас несколько знакомых ребят с Чукотки уехали туда к вам учиться на операторское, по-моему, мастерство тоже Вадим, если не ошибаюсь. И вообще очень много талантливых людей отсюда с Чукотки отправляются в Санкт-Петербург, чтобы изучать и журналистику, и кино, и телевидение в том числе, и радиожурналистику тоже. Дети, с которыми вы сейчас работаете, есть потенциал?
2: Безусловно, есть. Это действительно, на самом деле, я очень довольна нашей группой. Это очень талантливые ребята. Они такие, на самом деле, очень думающие, взрослые, не по годам, на самом деле, такие, несмотря на то, что они такие внешне, может быть, иногда даже более спокойные, чем их сверстники, но внутри там невероятные какие-то процессы происходят. И мне очень интересно за ними наблюдать.
1: Евгений, снимать умеют уже?
3: Да, за тот период, который они учатся, они достигли прям хорошего мастерства. Сами пытаются что-то делать без подсказок, ищут ракурсы, ищут какие-то красивые кадры, сами берут интервью на всех мероприятиях, на которые мы ходим. Они большие молодцы, чувствуется прям энтузиазм. У них есть большой потенциал, и у них обязательно все получится.
1: Ну, да.
4: А вообще, какой период обучения у детей? Сколько дается времени?
3: Конкретно, если брать вот эту смену, то здесь это длится 3 недели.
4: Достаточно, в принципе, как научиться держать камеру, да, там какие-то основные моменты уже, конечно, можно научиться.
1: Ну, хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы приехали сюда, то, что вы натаскиваете нашу молодежь на какой-то качественный материал, качественный контент, качественную работу, и я очень надеюсь, что мы о ребятах еще услышим,
4: конечно,
1: увидим их и увидим их работу в том числе. Но, ребята, вас я попрошу немножечко пошуметь, чтобы все знали, сколько вас здесь. Давайте, 3, 2, 1, поехали! Да, друзья, это были невероятно классные, талантливые ребята смены «Энерти». Огромное вам спасибо. Ну, а наша смена на сегодня завершается. Я напомню, что у микрофона была Наташа Ковалева
4: и Иван Семиклетов.
1: И на сегодня мы говорим вам пока-пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Хоккеисты Чукотки взяли первый матч на всероссийском турнире. Сборная округа успешно стартовала на юбилейном фестивале ночной хоккейной лиги. В первом матче команда «Динамо» не оставила шансов «Якгору» из Якутска и одержала победу с разгромным счетом 18-3. Регион на турнире представляют хоккеисты из Анадыря и Билибина в составе 20 человек, тренер, 2 вратаря и 17 игроков. Перед началом соревнований команда прошла подготовку в Сочи, где провела 2 тренировки и товарищескую встречу с магаданским «Морпортом». Наставник Артем Филиппов считает, что из-за плотного графика каждая игра имеет особое значение, поэтому команде важно брать максимум уже на старте. Следующие матчи Чукотка проведет против «Викинга» из Саранска и «Крыльев» Ростова-Ф из Ростова-на-Дону. Свалку на горе Михаила начнут закрывать летом этого года. Как сообщили в Департаменте экологии и природных ресурсов, рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в Анадыре выходит на финальный этап. Сейчас площадку готовят к работам, техника расчищает снег. Основные материалы и оборудование доставят в предстоящую навигацию. В ведомстве рассказали, что следующий летний сезон станет самым насыщенным за все время проекта. Специалисты уложат все защитные слои, смонтируют покрытие и систему отвода газа. После этого свалка на горе Михаила фактически перестанет существовать. Участок изолируют от грунтовых вод, наладят сбор и очистку загрязненной жидкости, а затем восстановят растительный покров. Территорию планируют вернуть в природный ландшафт. Другим новостям. Правительство России намерено не допустить монополизацию рынка маркетплейсами. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Важно поддерживать конкуренцию между платформами и внутри них, а также защищать права потребителей. За 2022-2024 годы сектор интернет-торговли вырос более чем в 2,5 раза. По итогам прошлого года объем электронной коммерции в России достиг 11,5 триллионов рублей, плюс 28%, а доля онлайн-продаж в рознице увеличилась до 19%. Общий оборот розничной торговли составил более 60 триллионов рублей. Новак отметил, что ускоренный рост связан с перетоком традиционной розницы и потребительского импорта на цифровые площадки. На полигоне Нового Села в Болгарии начались международные тактико-специальные учения «За горизонтом». В них участвует военная полиция 12 стран.